0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.
2: Oasis.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Топы релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Вилки.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
2: С добрым утром, дорогие арсенальцы! Пришел октябрь и начался листопад. Любуемся и не обращаем внимания на похолодание. Да ведь?
1: На рок-арсенале.

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или каждый раз, как в первый раз?
1: Рок-арсенал. Like

0: реклама.
1: Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация о организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО «Remax» шина, Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 13. 12:02.
4: Казанова.

0: Казанова, пиф-паф. Ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова. Заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Доброе утро, проснувшиеся арсенальцы. Пусть

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Доброе утро. Россиянам стали в 2,5 раза чаще отказывать в списании долгов через банкротство. Причина – более жесткий подход к должникам, пишет газета «Коммерсант». В Екатеринбурге назначен новый руководитель городского отделения ГАИ. Им стал подполковник полиции Сергей Козлов. Прежний руководитель Роман Ярыш ушел на пенсию. В Екатеринбург съехались более 150 учителей географии. В городе проходит всероссийский слет преподавателей этого предмета, пишет «Комсомольская правда». Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Свердловской области с 7 по 9 октября. В региональном МЧС успокоили граждан, сказали, что поводов для паники нет, это плановое мероприятие. В рамках тренировки громкоговорители и гудки крупных предприятий будут включать с 10.40 до 10 часов 43 минут. После этого на телевидении прозвучит информационное сообщение. В России появился бизнес-омбудсмен. На пост указом президента назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Указ опубликован в понедельник и вступил в силу. С 2012 по 2022 годы бизнес-омбудсменом был Борис Титов. После его ухода должность была вакантной. Театральный фестиваль «Роктябрь» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 23 октября. Проект приурочен к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. В течение 2 недель зрителям покажут 4 мюзикла, созданных по песням легендарных уральских групп. Так, в программе спектакль «Время не ждет» по песням группы «Чайф», видеопоказ мюзикла «Я хочу быть с тобой» по песням «Наутилуса». Журнал «Урал» представит проект публикации стихов уральских рок-поэтов. Подробнее о программе пишет «Коммерсант Урал». Почти половина россиян скрывает реальную зарплату от родственников и друзей. Доходы занижают, чтобы им не завидовали и не просили в долг. Женщины прибедняются в 2 раза чаще мужчин, пишет ТАСС. Доллар на вторник 84 рубля 93 копейки, евро 95.33.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный. Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале. На Арсенале.
0: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
6: Доброе утро, дорогие арсенальцы. Сегодня днем будет плюс 5, но сыро. Атмосферное давление начинает расти и к субботе должно потеплеть. Зима пока отменяется. Так что держись, Урал.
0: Информация на правах рекламы.
7: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Знаете, «Золото» как хорошая песня. С каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит «Золото». Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
4: Rock and Talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: пиф-паф. Ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения. А здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев задержан по делу о крупных взятках. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд для избрания Васильеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Васильев возглавил парк «Патриот» Министерства обороны в марте этого года. Напомню, в прошлом году предыдущий директор парка Ахмедов получил реальный срок за мошенничество, сообщает «Интерфакс». Арктическое вторжение на Урал закончилось, идет потепление. Циклон, который принес в регион сильные осадки, уходит на восток. Сегодня в Екатеринбурге уже до плюс 7 градусов, преимущественно без осадков. Температура воздуха продолжит расти. Завтра Уралгидромет обещает до плюс 10, к выходным сетевые метеоресурсы прогнозируют до плюс 14. Благоустройство улицы Вайнера в Екатеринбурге завершится в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы города Рустам Галямов. На Вайнере уже обновили освещение и плитку. Идет ремонт подземного перехода. После специалисты займутся благоустройством улицы Попова, примыкающей к Вайнеру. Также продолжаются работы на площади у железнодорожного вокзала. Там обновляют покрытие проезжей части, тротуаров, освещение и инженерные сети. Благоустройство здесь тоже завершится в 2027-м. На этом объекте, как и на улице Вайнера, большой объем работ, поэтому с подрядчиком были заключены двухлетние контракты. Шиномонтаж в России подорожал этой осенью. Как пишет портал «За рулем», в среднем сезонная смена шин выросла в цене на 10-15%. Итоговая сумма зависит от размера колес, типа дисков, дополнительных работ. Как поясняют эксперты, сама процедура подорожала на уровне инфляции, но выросли в цене еще комплектующие и сами колеса. Снизить расходы автомобилист может с помощью бонусных программ и скидок для постоянных клиентов. Доллар сегодня 84,93, евро 95,33.
4: Информация на правах рекламы.
5: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
6: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
5: Первый Южный. Ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
7: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
9: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 5 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
10: Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: «Макс Авто». Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104,5 FM.
12: 10 часов и уже почти 4 минуты в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104,5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». В студии со мной Павел Рубцов.
13: Доброе утро.
12: Доброе утро. Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Качественная медицина для взрослых и детей стала еще ближе. 9 многопрофильных центров объединяют опыт врачей, современное оснащение и индивидуальный подход к каждому пациенту. «Здоровье 365» – профессиональная забота о главном. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. Ну а мы напомним, каким образом можно принять участие в нашем эфире, в нашей рубрике, как написать писать сюда в Максавто.
9: Итак, плюс 7-908-909-104.5 это номер для ваших сообщений. Через любой удобный мессенджер их присылайте. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
12: Давай спросим наших слушателей, что там на дорогах происходит в Екатеринбурге, в окрестностях, в области, может быть, куда-то выезжали. Все ли спокойно, все ли не скользко, скажем так. Вчера на нас с Павлом, ничего, что я так обобщаю, большое впечатление произвели фотографии и видео с трассы М5 Москва-Челябинск, как нам подсказали знающие люди, в районе Златоуста это видео было записано. Там дорога укрыта сплошным слоем снега высотой сантиметров 10-15. Фуры стоят, видимо, проехать не могут. ГАИшная машина стоит, видимо, фуры на всякий случай не пускает.
9: Да, не только может быть фуры.
12: Вот вам, пожалуйста, это Южный Урал.
9: Да, и предупредили ГАИ Челябинской области, чтобы не выезжали на летней резине на трассы, как минимум на трассы, а лучше вообще сидите дома, потому что там обстановка гораздо хуже, чем в Свердловской
12: сидите
9: области.
12: Сидите дома, пока все не растает, пока погода не улучшится.
9: А вы не...
12: Ну, сейчас такие погодные качели будут, наверное, примерно месяц.
9: Весь октябрь точно
12: пока
9: будут.
12: Пока уже с ноября, там где-то вот со второй декады ноября, может быть, такая постоянная зимняя погода не устаканится, не установится.
9: Ну, мы же с тобой о погоде вчера говорили, что уже к концу этой недели опять будет более-менее тепло.
12: Так уже
9: около
12: сегодня
9: 15.
12: Плюс 5,
9: плюс
12: завтра
9: 5,
12: плюс
9: тоже
12: 7.
9: Так себе. Ну, да.
12: А в выходные там и солнышко обещают, и переменную облачность, и до плюс 13-15.
9: Так что вот тебе и качели.
12: Это 2 впереди. А потом опять снег, опять похолодает. В общем, к этому надо быть готовыми. В общем, что там на дорогах, напишите. Ну, надо сказать, сегодня утром, глядя в окошко, было так. Тревожно. Шел довольно интенсивный снег, но, правда, он практически сразу таял. Превращался в дождь, в воду на проезжей части. Ну, тоже такая вот снежная отчасти история, но снег здесь не главное. Медведь разгромил несколько машин на парковке в Ивделе. Если кто не знает, Ивдель – это самый север Свердловской области. Видео опубликовал портал Е1. Есть оно и в нашем телеграм-канале, Максавто он называется. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Так вот, машины стоят припаркованные, кругом, естественно, заснеженная земля, потому что север. Там уже, собственно, вот эти осадки пролетели. Так вот, ну, давай так попробуем описать. У некоторых автомобилей нет бамперов, где-то оторваны, помяты или поцарапаны двери, какие-то запчасти валяются, какие-то утеплители,
9: да, еще что-то. Где-то следы медведя. Почему поняли, что медведь? Потому что на одном из автомобилей...
12: Человек бы так вряд ли
9: сделал. Не знаю, есть много людей.
12: Сделал бы иначе.
9: Могла же быть компания людей, но тут нашли след 35 сантиметров.
12: Ну, там и следы на снегу нашли.
9: Да-да, и следы
12: вот
9: на снегу, потому что...
12: Снег?
9: Ну, снег-то хорош,
12: следы,
9: медведь не очень.
12: Видны, медведь вообще не
9: 10
12: очень.
9: Примерно автомобилей пострадало, 4 очень сильно, потому что я один связался с одним из владельцев автомобиля, так, Андрей Викторович его зовут, что он сказал. 4-то машины хорошо пострадали. У одного дверь вырвал, у другого капот оторвал, стекло разбил. Остальные так, зеркала, вмятины, царапины. У меня вскрыл задние двери, вырвал, вытащил сиденье, вырвал заднюю спинку всю, разорвал в клочья.
12: А, так вот, что это валялось,
9: это валялось
12: на земле.
9: Это валялось, да, это наполнение кресла. Вот так, зачем медведю это было делать, пока непонятно.
12: Ну, вряд ли
9: искал
12: он так развлекался.
9: Да, мало ли.
12: Искал что-то, даже можно догадаться, что именно. Покушать он искал. Видимо, действительно, есть совсем нечего хищникам, причем не только на Среднем Урале, по всей стране. Ну, какой-то люто неурожайный год в лесах. Как говорят знающие люди, ну, по крайней мере, у нас на севере ягоды нет, или там практически нет. Шишек и орехов тоже нет. А, собственно, это же...
9: Кормовая база.
12: Кормовая база для медведей, вот, собственно, они и вынуждены, да.
9: Ну, как догадаться, что в машине что-то может лежать?
12: Ну, может, это же логично.
9: А, ну, конечно.
12: В машине
9: для медведей
12: что-то или кто-то может лежать. Но тут еще отдельный вопрос, страховой ли случай... Надо правила страхования смотреть.
9: Ну, каска может
12: как
9: быть.
12: В таких ситуациях скажут нам, ну, точно не ОСАГО.
9: ОСАГО да. Точно нет.
12: А вот по каска тут вопрос такой, дискуссионный. Как на это все
9: вообще, кто отвечает за то, что медведи ходят по улицам? Тут тоже могут же быть вопросы.
12: В смысле, форс-мажоры, до свидания, ты это имеешь?
9: Ну, форс-мажор это или нет, или недоработка соответствующих служб У нас же за плохие дороги отвечают соответствующие службы.
12: Ну, ты же не пойдешь судиться с департаментом природы...
9: По медведям.
12: Каких там...
9: ресурсов там, чего-то такое.
12: Природных ресурсов и животного мира. По-моему, так это все дело называется. Ну, ладно, про медведи мы еще поговорим с вами во второй половине этого часа. Автомобильно-медвежья тема на этом все-таки исчерпана. В Екатеринбурге тем временем новый руководитель городской ГАИ. Полковник Роман Ярыш, возглавлял ГИБДД с февраля 2024 года, вышел на пенсию, рассказал источник Е1. Эту информацию подтвердил и глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сменщиком Ярыша стал подполковник полиции Сергей Козлов. С 20 по 22 годы он служил на посту начальника ГАИ Невьянска. С 22-го года, получается, перевели его в Екатеринбург. Но вот тут смотри, что любопытно. По февраль 25-го Сергей Козлов занимал должность замначальника ГИБДД Екатеринбурга, после чего вышел в отставку.
9: А из отставки его вернули.
12: А сейчас вернулся на службу.
9: Вот это самое неожиданное. Да, неужели так скорее с кадрами у нас все непросто, что нужно было человека из отставки опять возвращать и назначать
12: главой? Ну, он, наверное, сам согласился.
9: Не, ну, конечно, предложение было, он должен был согласиться. Не силком же тащили, но просто вот такая странная ситуация. Неожиданность произошла не так, как обычно. Ну, кто-то там зам или еще кто-то назначается. Из других городов, например, ну, тоже такая распространенная практика, или даже из других регионов. А тут вот из отставки.
12: Ну, чтобы из отставки назначили, такого, честно говоря, не припоминаю. Видимо, действительно, ты прав, Паша, такая примета времени. Ну, я, честно говоря, не думаю, что это что-то прям вот значит для нас, автомобилистов и пешеходов Екатеринбурга. Вряд ли что-то прям радикально поменяется.
9: Ну, посмотрим, как всегда, посмотрим. Он себя покажет в ближайшее время, наверное.
12: Или не покажет.
9: Или не покажет. Да. Что тоже может быть не самый плохой вариант.
12: Ну, а тем временем областное правительство планирует закупить несколько дорогих автомобилей. Так
9: да,
12: скажем,
9: да,
12: дорогих.
9: Танки.
12: Да? Шесть в... Подожди, ну что ты забегаешь вперед?
9: Ну ладно, хорошо, интригу сломал.
12: Да, вообще. Речь о шести внедорожниках за 52 миллиона рублей. Информация об этом появилась на госзакупках. И Е1 пишет, и 66, вообще много кто. У машин по описанию. Там же всегда на закупках, когда что-то закупается, описание, что покупаем. Дизельный двигатель. Кстати, вот это важная история.
9: Конечно, дизель-то есть всегда.
12: Да, как выяснилось, с бензином могут быть перебои, а с дизелем нет. Так что это стратегически очень правильный шаг. 9-ступенчатый автомат. Кузов длиной 4,9 метра. Камеры кругового обзора и подогрев всех сидений. Ну, возможно, это не полное описание, но тем не менее...
9: Круиз-контроль еще есть.
12: Адаптивный, да, под него, как выяснилось, подходит ровно одна модель. Это автомобиль «Танк 500» в максимальной комплектации. Такой автомобиль стоит примерно 8 миллионов 700 тысяч рублей.
9: На нашем рынке.
12: Но на чем?
9: На чем еще, конечно, закупать-то правительству. Ну да, раз нужны такие автомобили представительского класса, почему бы и нет.
12: Шесть штук.
9: Шесть штук. Ну, 8,7, неужели вот прям только такие автомобили можно было купить?
12: Может, мы эту тему попросили прокомментировать нашего автообозревателя Максима Ядрышова. И вот, что он нам рассказал.
13: К этому давно уже надо привыкнуть. Да, я понимаю, конечно, что возникают мысли, особенно когда начинаешь искать сайты на родине этого производителя, а танк это подразделение Джили, и когда ты видишь, что на родине танк 500 стоит примерно 3 с небольшим миллиона рублей, вот тут начинаешь задумываться. Ну, опять же, что у нас? Таможенная пошлина 49%, плюс утильсбор, по-моему, на этот автомобиль, ну, около 2 миллионов рублей, как раз вот исходя из мощности двигателя. И в конечном итоге мы получаем цену в 9. Ну, еще, естественно, надо прибавить маржу производителя, прибыль дилера, стоимость доставки. И такая цена у нас получается. Много это или мало, здесь, наверное, хватит уже удивляться, да, нужно привыкать к этой новой реальности. Хотя очень не хочется, конечно, этого делать. Но пока так. Плюс, если мы говорим про следующий год, то он еще подорожает на 15%, да, примерно, исходя из того, что утильсбор будет подниматься. И в 28-м году подорожает, в 29-м году подорожает. Если, конечно, ничего не изменится глобально, в геополитической ситуации. И, возможно, когда-нибудь мы увидим доступные автомобили, но когда смотришь, вот сколько стоят китайские автомобили у нас и сколько они стоят у себя на родине, жизни. Конечно, может быть, это и некорректно, но почему-то это расстраивает.
12: Ну, получается, такие вот разные расценки там у них и здесь у нас. Ну, и опять же, с 27-го года вследствие роста утильсбора будет еще дороже, так что это еще и экономия.
9: Ну, вот предварительно, да, конечно. 700. Лучше купить сейчас, чем в следующем году. Это 100%. Все подорожает. И не только из-за утильсбора, мне кажется, но и по другим параметрам. Кстати, Автоньюз сравнили, сколько стоят китайцы в разных странах. Не с Китаем сравнивали, а с другими странами, ну, куда Китай поставляет автомобили. Например, Хавейл Джолион стоит у нас примерно 2 миллиона 50 тысяч. А в Австралии он обойдется в той же комплектации примерно в 1 800 000. А, от 1,5 миллионов цены начинаются и заканчиваются до 2 миллионов на наши
12: деньги. Международная

0: Поговорим
1: современного искусства Сергея Курехина.
2: Бдительны в лесах.
0: Может, туда лучше и не ходить пока.
2: Ну ладно, будем следить.
0: Опять же, если ты энергетик и где-то провода разорвались.
2: Ну так у тебя должны, значит, надо. С егерем едь.
0: А тут уже надо, да, защищаться.
2: То есть нужны
0: и
2: отряды,
0: думать и прогнозировать,
2: охотников,
0: такая встреча
2: егерей,
0: возможна.
2: Там, егерей, ага. Чтобы...
0: Да, плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии присылайте нам, пожалуйста, к тем темам, которые мы обсуждаем. Ну, а мы, наверное, дальше двинемся.
2: Пауль Зиберт про Ивдель. Медведь в посудной лавке.
0: В посудной?
2: Это про автомобиль.
0: В автомобильной.
2: В автомобиль. В дилерском центре. Так, ну, продолжение истории в Иркутской области с псевдо... пока еще чумой. Вроде как официально, мы уже об этом говорили, власти Иркутской области объявили, что никакой чумы не было. Напомню, что были слухи о том, что умерла женщина, которая работала в
0: лаборатории.
2: В Шелехове, да? Да, Шелеховский район. И после этого пошли слухи, что она, поскольку там работала, заразилась и умерла, то это была легочная чума. Много разных слухов вокруг этого сформировалось, в том, что и особые режимы вводились на заводах, в больницах, в определенных роддомах и так далее. Но, в конце концов, и Роспотребнадзор, и губернатор Иркутской области объявили, что это не чума, а пневмония невыявленной этиологии. Но, тем не менее, сами эти слухи, конечно, породили волну беспокойства и не только в России. Ну, во-первых, естественно, кто прокомментировал? Дональд Трамп. Как без этого? Он заявил...
0: Это не шутка.
2: Это не шутка, это прямая речь. Мы поможем, сказал Трамп на вопрос журналиста, что же делать, если чума будет распространяться,
0: ну, ладно,
2: по России.
0: Все, теперь мы спокойны.
2: Да, мы всегда помогаем кому бы то ни было, кто сталкивается с такой проблемой. Это первое. Европейская комиссия озаботилась. Очень внимательно следим, говорит представитель Европейской комиссии, за предполагаемой вспышкой легочной чумы. Они еще не знали, что это пневмония. Защита здоровья населения для нас всегда в приоритете, поэтому мы на связи с нашими экспертами из Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний. После COVID-19, отметили в Еврокомиссии, мы лучше подготовлены. У нас есть теперь, на всякий случай, запас антибиотиков. Всемирная организация здравоохранения все-таки оценивает риск для здоровья населения в Иркутской области как низкий после выявления случая пневмонии.
0: Ну, я так понимаю, на всякий случай, там на границе предельное государство тоже они усилили контроль.
2: Казахстан и Киргизия действительно усилили контроль, и те, кто пересекает границу, должны проходить дополнительное обследование. Ну, температуру измеряют, ну и, в общем, смотрят, не заболел ли чем.
0: Ну, будем продолжать следить за этой ситуацией, естественно. Но у нас есть любопытные налоговые новации. Вот смотрите, в поисках денег представители власти заходят на такие неожиданные темы совершенно. Коммерсант сегодня пишет. Спикер Совета Федерации предложила вдвое увеличить НДС на деликатесы.
2: Ну, не совсем так. Она не предложила увеличить, она предложила отменить...
0: Валентина Матвиенко предложила, подожди, облагать деликатесную продукцию, включая лобстеров и лангустинов, НДС в размере 22%. Сейчас подобные товары бизнес классифицирует как прочие продукты. Для них льготная ставка установлена 10%. Ну и что?
2: Ну,
0: что
2: отменить льготную...
0: Вдвое. Да. Вот что сказала Валентина Ивановна в ходе бюджетных парламентских слушаний. На дополнительные средства... порядка 6 миллиардов рублей, вот столько примерно удастся собрать, если вот эту льготу отменить, да, можно построить, например, две новые школы или детскую больницу. А любители лобстеров, я думаю, от этого не сильно пострадают, попросту не заметят, цитирует спикера ТАСС.
2: Ну, может, на последние деньги человек лобстера себе покупал?
0: Ну, придется чуть больше копить на последнего лобстера. Эксперты, опрошенные Коммерсантом, говорят, что деликатесы, такие как лангустины, устрицы, омары, лобстеры, занимают крайне малую долю рынка, менее 1%, и в основном завозятся из-за рубежа. Ну, охотно верим им, но при этом, Паш, вот читаю дальше, и прям вот хочется зажмуриться и сказать, да ладно. Крупнейшим поставщиком вот этих разнообразных деликатесов стала Белоруссия, с долей около 16% в натуральном выражении и 11% в стоимости.
2: Классические устрицы из Беларуси. Ну,
0: так были креветки в свое время.
2: Креветки,
0: да. А сейчас к ним, получается, добавить еще белорусские лангустины, устрицы, омары
2: и лобстеры.
0: За это время
2: креветки подросли.
0: Как похорошела Белоруссия. Да. Что тут еще можно по этому поводу сказать? Великолепно. Ну, вообще, конечно, какой-то вот новый мир наступает с разных сторон. Он как-то вот по флангам

0: Заходит.
1: Да уж, что в Пафлан? Во фронт, мне кажется.
0: А может уже, да. Нейросеть написала второй том «Мертвых душ», да, Гоголя. Да. За Гоголя, вместо Гоголя. А может быть, тот скажет, вселившись в Гоголя. Тут ведь или как Гоголь посмотреть? Или оживив.
1: Оживив Гоголя, опять, да, спросив.
0: Да, но тем не менее, опять же, вот вы подумаете, что это новость информационного агентства «Панорама», например, шуточного, да? Но нет, все на полном серьезе.
1: Да, Сбер в преддверии 185-летия банка проспонсировал выпуск второго тома «Мертвых душ». Текст написала большая языковая модель «Гигачат». Над этим проектом вместе со специалистами Сбера работала команда экспертов. То есть это не просто кто-нибудь, представитель Сбера, сказал: «Гигачат, а напиши-ка мне второй том «Мертвых душ».
0: Там потом, серьезно к этому подошли. Правда, не написано, сколько времени это все
1: занимает. Год написано, около года,
0: да,
1: работы.
0: Вот, больше года.
1: Да-да,
0: да.
1: Историки, литературоведы, лингвисты, инженеры работали в этой команде. Это первое произведение, созданное ИИ в стилистике классика мировой литературы.
0: То есть в ИИшку загнали исходные тексты Гоголя,
1: ох,
0: да?
1: Нет, там много что.
0: Так,
1: там,
0: в общем, ее обучали.
1: Я тебе скажу параметры. Один из параметров включают лексическое...
0: Лексика.
1: Разнообразие,
0: синтакс. А как гротеск загоняли в вышку?
1: Ну вот, интересно. Берут Гоголя, ищут гротеск.
0: Это гротеск. Надо делать так же.
1: Ну и, в общем, много что там. Даже неологизмы.
0: Автора рассказчика туда поместили.
1: Да, неологизмы тоже туда, гоголевские именно. Потом весь комплекс классических текстов.
0: Но смотри, я так понимаю, потом живые люди все это как-то проверяли пошагово. Ну, каждый сгенерированный эпизод проверяли на уникальность.
1: Ну как?
0: Ну то есть вычитывали, говорят, так, ну, переделай,
1: перепиши. Это сжигали, а это переписывать заставляли. Ну, в общем, сейчас и еще иллюстрации нарисовал. Более того.
0: Еще и нарисовал.
1: И сейчас эта книга появится где, наверное, в книжных магазинах или на выставках. В Сбере будут раздавать.
0: Значит, смотри, в Сбере признали очевидное. Текст, который получился, безусловно, не Гоголь, но это текст, созданный по законам гоголевского повествования, что стало возможным благодаря синергии человека и искусственного интеллекта. Что по этому поводу скажет Трамп?
1: Трамп, во-первых, он не говорит искусственный интеллект теперь, а суперинтеллект.
0: Суперинтеллект,
1: поэтому
0: да.
1: Суперинтеллект молодец.
0: Уже купить можно.
1: А все-таки купить.
0: В интернет-магазинах нескольких марок. Называть мы их не будем. Если вам интересно и хочется второй том «Мертвых душ» наконец-то прочитать, найдете, никуда не денетесь.
1: Найдете и
0: ты
1: потом...
0: Ты будешь читать?
1: Нет,
0: прошу.
1: Конечно. Нет. Нет, я, может, кусочек прочитаю ради интереса. Ну, так, познакомиться.
0: Что там с гротеском?
1: Что с гротеском? Найду гротескный кусочек и прочитаю, что там Гигачат напридумывал.
0: Ну, вот он новый
1: мир. Да. Ну, надо пометку делать. Сейчас же все вот эти обвязывают и искусственные интеллектные тексты, изображения и так далее, помечать, что это создано искусственным интеллектом. Даже называются водяные знаки, вот эти вот всякие чаты, они в свои тексты каким-то образом внедряют.
0: Сейчас говорят, специально люди делают ошибки для того, чтобы была вот такая метка, что писал живой человек. Потому что если ты грамотно и пишешь без ошибок, ты скажешь: так, чувак, это вместо тебя там.
1: Там уже же есть
0: Алиса
1: правила. Если ты повторяешь
0: условная.
1: Какие-нибудь слова, если у тебя вот как-то с фразой.
0: Ты там про Алису что-то хотел сказать еще.
1: Алиса 13-е место в топ-15 мировых приложений занимает вот мобильных сервисов с искусственным интеллектом по месячной аудитории. Это не российское исследование, еще раз, это мировое. Первые три позиции: ChatGPT, CapCut, Gemini. Потом Кавана и All Gallery, iGallery, Gallery, да, занимают. А Алиса 13-е место. То есть, в принципе, она входит в 15 моделей, которые используют постоянно.
0: В топовые
1: модели. Ну, потому что сейчас все используют так или иначе искусственный интеллект. Даже хочешь, не хочешь. Ну, вот я, например, не использую напрямую, но он завершит теперь в любой поисковик. Что я использую? Получается, использую каким-то образом. И то же самое в мире. Большинство используют каким-то образом вот эти вот приложения на основе искусственного интеллекта. А у нас Алиса считает, ну, фактически монополистка в этом плане-то. Отечественная разработка.
0: Уж, если «Мертвые души» искусственный интеллект написал, нам нельзя от него отставать. Ну и в финале о спорте, как водится. Александр Овечкин объявил о завершении карьеры, наш легендарный выдающийся хоккеист. Но не сейчас, не прямо сейчас, чуть позже. Сказал, что по окончании сезона он уйдет на покой. Этим летом мы с семьей решили, что это будет мой последний год в НХЛ. Это грустно, но как есть, так есть. Время летит. Кажется, что вчера был мой первый год здесь, а сейчас уже 22-й. Нормально, да? И это произошло как будто по щелчку пальцев, конец цитаты. Значит, Овечкину 41. Ну, это видео, если вы посмотрели, он об этом сказал в раздевалке, перед тренировкой или после тренировки, на чистейшем английском языке.
1: Ну, и пора бы за это время.
0: За 22 года овладел, да. Только в одном клубе он всю жизнь выступал в НХЛ, Вашингтон Кэпиталс. В 18 году выиграл с этой командой Кубок Стэнли, единственный в своей карьере. Ну, и недавно, мы помним, все следили, побьет, не побьет рекорд Грец. Побил, стал первым в истории, кто забил 900 шайб в регулярном чемпионате НХЛ. Но, возможно, в качестве компенсации Коммерсант раскопал. Овечкин запускает собственный пивной бренд. Он называется Ovi. Ну, его так называют в Канаде и США. И а производство напитка займется не он сам, а одна из крупнейших наших пивоваренных компаний.
1: Вот, да, тут же
0: в общем, готовится к возвращению на родину.
1: Ну, все правильно. А куда еще? Он же сюда наезжает и говорит, что, в принципе, не против переехать.
0: И, кстати, он много раз в разных интервью говорил о том, что вот он прям любитель этого напитка, что он ему помогает восстанавливаться после матчей, после тренировок. Ну, и, кстати, говорят, что это такой глобальный тренд. Спортсмены сплошь и рядом создают разный алкоголь. Например, Конор МакГрегор, это смешанное единоборство, делает виски, какой-то дорогущий причем. Баскетболист Майкл Джордан делает премиальную текилу. И также текилу изготавливает киноактер Дуэйн Скала Джонсон. Он вообще в США продал за год 1 000 000 ящиков.
1: Ну, он еще и актер. Поэтому, вот вот. Ну, когда на покой уходишь из спорта, наверное, надо чем-то заниматься.
0: Пассивный доход. Так это называется. В общем, опять же, закольцевалась у нас композиция. С денег начали, деньгами и закончили. Это была рубрика «Горожане. Разговор» на радиофорум. Павел Рубцов.
1: Максим Путинцев.
0: Не переключайтесь.
2: Реклама. Радиофорум. Основано на реальных событиях. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: События.
3: Юридическая неделя на Урале стартовала в Екатеринбурге. Всероссийский форум будет проходить до 10 октября. О программе рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Лена Артюх в центре ТАСС «Урал».
4: Разные форматы мероприятий, которые проходят, это и научно-практические дискуссии, это и экскурсии, это и различные культурные мероприятия, и круглые столы, и форумы, и для молодежи, и для взрослых, интересующихся теми или иными вопросами права и правоприменения. Форматов множество, мероприятий множество. Если говорить о мероприятиях, которые провожу я, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области, конечно, это всегда события, абсолютно практикоориентированные и направленные на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
3: Участниками форума традиционно являются представители органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов и судейского сообщества, практикующие юристы.
2: Бизнес-статистика.
3: Прибыль организаций Свердловской области упала на 73%. Солидированный финансовый результат за 7 месяцев с января по июнь 2026 года составил 84 миллиарда рублей. Показатель сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Уралинформбюро со ссылкой на данные Свердловстата. Прибыль до налогообложения получили 67% организаций. Сумма составила 287 миллиардов рублей. В убытке остались 33% организаций, сумма убытков 203 миллиарда. Самую большую прибыль в этом году получили компании, работающие в сфере обрабатывающих производств. 45 миллиардов 800 миллионов рублей. Хуже всего ситуация в сфере добычи полезных ископаемых. Минус 76 миллиардов рублей.
2: Рынки. Банковский сектор.
3: Число установленных кредитных самозапретов в Свердловской области продолжает расти. В сентябре жители региона установили 22 600 самозапретов на получение кредитов. По сравнению с августом рост на 3,7%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Свердловская область заняла 8-е место в общероссийском рейтинге по этому показателю, а по темпу роста 20-е место. Лидером по числу установленных самозапретов в сентябре стала Москва – Далее следует Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область и Краснодарский край. В целом по стране в сентябре установлено 735 тысяч самозапретов на привлечение займов и оформление кредитов. Это на 10,5% больше, чем в августе. Одновременно граждане 250 тысяч раз сняли ранее установленные самозапреты. Эксперты объясняют это отчасти сезонностью, отметив, что в целом спрос на установку самозапретов со стороны граждан в последние месяцы остается достаточно стабильным. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
5: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
6: 16+.
7: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
8: Доброе утро. В России появился бизнес-омбудсмен. На пост указом президента назначен глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Указ опубликован в понедельник и вступил в силу. С 2012 по 2022 годы бизнес-омбудсменом был Борис Титов. После его ухода должность была вакантной. Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Свердловской области с 7 по 9 октября. В региональном МЧС успокоили граждан, сказали, что поводов для паники нет, это плановое мероприятие. В рамках тренировки громкоговорители и гудки крупных предприятий будут включать с 10:40 до 10 часов 43 минут. После этого на телевидении прозвучит информационное сообщение. Свердловские энергетики продолжают устранять последствия аварии на сетях. По состоянию на вечер понедельника восстановлена подача энергии более половины абонентов. Ранее уральцы остались без света из-за снегопада, рассказали в компании «Россети Урал». На восстановительных работах задействованы 63 бригады. Для подачи электричества в социально значимые объекты используются 13 резервных источников. Большинство поврежденных участков находятся в отдаленных территориях. Используется вездеходная техника, пишет «Комсомольская правда». В сети появился новый постер фильма «Искусственный интеллект» Луки Гуаданьина. Точную дату выхода картины в России назовут позже. Это будет официальный показ. Фильм «Artificial» расскажет о ситуации, возникшей в 2023 году, когда главу организации разработчиков ИИ OpenAI внезапно уволили, а затем сразу же вернули обратно. Самого Сэма Альтмана сыграл Эндрю Гарфилд, его коллегу Илью Суцкевера воплотил Юра Борисов. Доллар 84,93, евро 95,33.
2: В эфире «Юридическая консультация». Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
3: 11:03 на 104,5 радиофорум. Продолжается дневной эфир по вторникам после 11:00. Время юридической консультации. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Андрей Веницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Андрей, добрый день.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
3: И Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Олег Сергеевич, добрый день.
10: Добрый день.
3: Мы в прямом эфире, плюс 7-908-909-104,5. Ваши вопросы, ваши комментарии на этот номер посредством СМС и работающих мессенджеров. Трансляция юридической консультации на официальной страничке «Радиофорум 104,5 FM» ВКонтакте. Нас там видно, нас там слышно. Ваши вопросы и комментарии мы ждем под трансляцией юридической консультации. Тогда эти сообщения до прямого эфира доберутся. Итак, я, зайдя в эту студию буквально за 2 минуты до эфира, сказала, что надо добить тему, которую мы начали с конца августа, будем так считать. Официально организаторы сообщили, что
6: что концерты Kanye West'а в Санкт-Петербурге не состоятся в заданные даты, то есть речь идет о 10-11 октября, и глава своей agency назвала ошибку с организацией этих самых концертов. Анна Собчева в интервью РБК заявила, что если бы можно было вернуть ситуацию, то договор с «Газпром-ареной» был бы подписан заранее. То есть все-таки представители концертного агентства, организаторы признали, что они слишком рано вышли в анонс, и получается, они признали, что вот тот шаг, который мы в этой студии, по-моему, в первое же обсуждение темы и обсуждали, что это было опрометчиво выходить в анонс и начинать продавать билеты до момента, когда вот не какие-то гарантийные и, может быть, не очень гарантийные письма подписаны, а нет официального заключения договора аренды с площадкой. Вот они признали, что это ошибка.
9: Как-то им заметно больше времени для этого потребовалось, для этого диагноза.
10: Ну, я бы сказал так, что все-таки это вопрос управленческих бизнес-решений, экономических решений, предусмотрительности, разумности принятых решений, но не юридические. Поэтому то, что они признали свою ошибку, это замечательно, но это никак не повлияет на необходимость возвращать все денежные средства, полученные в рамках продажи билетов на несостоявшийся уже абсолютно точно концерт.
6: Но опять же, если открывать сайт C Agency, там нету вот этого вот большого заголовка, там концерт отменен. Продажи билетов приостановлены с 12 октября, то есть со следующего понедельника C Agency готовы возвращать деньги за билеты тем, кто хочет это сделать. То есть все-таки продолжает звучать вот эта вот обтекаемая формулировка, что в названные даты концерт не состоится, но так или иначе, они все-таки, мне кажется, намерены как-то это организовать, когда, где и как, неизвестно, но это риторика.
10: Ну, на мой взгляд, это, конечно, больше речь идет о сохранении, что называется, хорошей мины при плохой игре. То есть это вопрос никак не влияет на юридическую обязанность возврата всех полученных денег. И, соответственно, я бы обращал бы внимание не на имиджевую составляющую этой ситуации, когда каждая из сторон, так или иначе задействованных в этом таком общественном обсуждении, и компания-организатор, и администрация «Газпром-арены», и сам «Газпром», и администрация Санкт-Петербурга, мэрия Санкт-Петербурга, и иные участники. То есть, бесспорно, есть составляющая имиджевая, репутационная попытка представить, возможно, тут я только говорю, представить это как досадное недоразумение и случайность, но это никак не влияет на юридическую составляющую. Может быть, ну, уже, по крайней мере, в СМИ проходила такая новость, что проводится проверка по признакам мошенничества.
6: Все-таки 159-я статья.
10: Ну, скажем так, это пока очень обтекаемая общая формулировка, и какой конкретно процессуальный статус, есть ли заявление, то есть действительно ли проводится доследственная проверка в рамках Уголовно-процессуального кодекса, либо пока это только такие информационные вбросы, информационные поводы, нам достаточно сложно сказать. Поэтому вполне возможно, что у вот этих словесных интервенций, помимо репутационных, есть и далеко или недалеко идущие юридические измерения. Но с точки зрения гражданско-правовой, имущественной, конечно, тут, я думаю, нет никаких сомнений, что организаторы должны будут возвратить все денежные средства, полученные за билеты.
6: Андрей?
9: Ну, мы же как люди совершенно безвозвратно испорченные юридическими вот знаниями, эти обремененные всей этой ношей, за любыми признаниями в виде, скажем так, ошибка, может в том числе скрываться такая и более мягкая амортизация юридических последствий. Потому что мошенничество, его ж нельзя по легкомыслию, по неосторожности, как вот определенные проявления поведения с пониженной социальной ответственностью, там только все с умыслом. Понимаете? Поэтому ошибка, это вот прошу понять и простить, как говорится, это не умысел. А следовательно, ответственность входит в плоскость такой ординарной, гражданско-правовой. Ну, даже не думайте, что мы могли обмануть или, как говорится... А если продолжать, несмотря на, казалось бы, очевидные факты, настаивать, да нет, все будет, или мы как бы уверены, ну, когда уже вообще все ясно, все ясно. Это уже может отдавать, как говорится, таким уже прямым введением в заблуждение. Вы понимаете, да, такая линия может быть более тонкая. Но, впрочем, в чужую голову до конца ведь не заглянешь.
6: Я напомню, что мы в прямом эфире, +7 908 909 104.5, трансляция на страничке радиофорум 104.5 FM ВКонтакте, юридической консультации. Следующую тему, на самом деле, Андрей, мы с Олегом начали обсуждать без вас в этой студии, но нам везет вот на эти вот длящиеся темы. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил альтернативу налогу на сверхдоходы недропользователей. Это вот тема, Алексей Сергеевич, нашего с вами прошлого эфира. В общем, наполняемость бюджета наше все. Правительство предупредило определенный набор налоговых мер в следующем бюджете федеральном будет. Что предложил РСПП? Предупредили в этом самом проекте бюджета, хотя тоже, ну вот предупредить в проекте бюджета, это еще надо умудриться, недропользователей, то есть золотодобыча и представителей цветной металлургии, добычи цветных металлов, что вот windfall tax – это ваше все в следующем бюджетном периоде. Так вот, Российский союз промышленников и предпринимателей предложил альтернативу налогу на сверхдоходы недропользователей, временное повышение общей ставки налога на прибыль на 0,5% или на процент, ну, РСПП, что говорит, такой механизм способен дать бюджету от 500 миллиардов до триллиона рублей и распределить нагрузку между всеми отраслями. Мне подсказывает искусственный интеллект, что компания Норникель занимает схожую позицию, но я не буду углубляться в чтение именно этих подробностей. Альтернатива, предложенная РСПП.
9: Ну,
6: насколько она жизнеспособна и насколько удастся увернуться от второй серии windfall tax?
9: Прямолинейно хотелось бы услышать мнение всех тех, кто предоставляет всех вот этих вот остальных, которых хотят нагрузить 0,5 1% на прибыль. Что они по поводу всего этого думают? Поэтому вот сгрузить налоговое бремя на ближних, что называется, это достойный шаг со стороны представителей крупного бизнеса. Ну, а если, как говорится, уйти от такого сарказма, ну, есть понимание, что в соответствии с проектом бюджета есть определенные потребности, увеличивающиеся на публичные нужды. Что такое, как говорится, функция налогообложения? Это распределение бремени публичных расходов. Вот его и распределяют, скажем так, среди тех, на кого можно распределить. Соответственно, либо есть общие субъекты, граждане, и мы НДФЛ видим, вот есть прибыль, но вроде как тоже недавно повышали, но вот есть особо крупная каста тех, кто эксплуатирует природные богатства, и им тоже вроде как не весело. И вопрос сугубо балансирования между, как говорится, немногочисленными, но экономически мощными, либо многочисленными, но более умеренными в своих проявлениях, своих возможностей и эмоций. Мне кажется, ну вот вопрос баланса, а точнее даже не столько баланса, мне кажется, вопрос последовательности повышения для всех означенных групп. Как там? Сейчас очередь кому повышать? Вот примерно я бы так сформулировал. Вот по очереди, наверное, и такое движение происходит. Не знаю, вот Алексей Сергеевич, как крупный специалист по налоговому праву,
10: что скажете? Я отягощен юридическим знанием.
6: Вы улыбаетесь, но ваша улыбка полна горечи. Объясняйте.
10: Я обратил бы внимание на несколько аспектов. Ну, во-первых, учитывая, что у нас уже достаточно давно бюджет принимается на очередной финансовый год и два плановых года, то есть трехлетний бюджет, то с этой точки зрения проект закона о бюджете вполне реально может нести такую информационную предупреждающую функцию. Если у нас на плановые, ну, сейчас будет приниматься бюджет на 27-й год, если на 28-29 год это будет, будет
6: да,
10: запланировано повышение, например, налогообложение по налогу на прибыль, либо какие-то отдельные налоговые доходы. И если мы говорим именно в таком аспекте, в аспекте информационной, то это, конечно, можно только приветствовать вот такую функцию планового бюджета. Это дает возможность компаниям, предпринимателям, субъектам предпринимательской деятельности подготовиться к изменениям. Другое дело, что, как мы, опять же, сталкивались, иногда эти изменения происходят внезапно. Что касается самого предложения. Я, ну, с одной стороны, я полностью согласен, что это вопрос такого общего баланса, даже скорее экономического баланса, чем нормативно-правового с точки зрения налоговой нагрузки, и должна оцениваться, ну, как мы часто здесь говорим, при принятии любого закона происходит оценка регулирующего воздействия, как это повлияет на экономические отношения и на результаты. И с этой точки зрения, когда мы говорим про налоги, то бесспорно это также должно оцениваться

0: один аспект. У нас с точки зрения принципов налогового права налоги должны иметь экономическое основание. И с этой точки зрения, вводя новые или дополнительные налоги, либо менять условия налогообложения, под всеми этими изменениями должно быть не только политическая воля и не только некая финансовая потребность и целесообразность, то есть потребность государства в дополнительных финансовых ресурсах. Давайте скажем так, государство никогда не откажется от дополнительных денег, да никто никогда не откажется от дополнительных денег. Но если мы увеличиваем или особенно вводим налоги, которые охватывают только часть налогоплательщиков, то, ну, с точки зрения теории налогового права, под этими изменениями должно быть некое дополнительное экономическое основание. Почему мы конкретных налогоплательщиков, конкретную категорию налогоплательщиков облагаем, возлагаем на них дополнительную налоговую нагрузку? В случае с налогом на сверхдоходы, при всех замечаниях, при всех возражениях, связанные с, по сути, в некотором смысле обратной силой налогов и введением их постфактум, после того, как возникли основания для взимания налогов. Но, тем не менее, при всех этих оговорках, которые, на мой взгляд, очень существенны, но, по крайней мере, некая логика в налоге на сверх... экономическая логика в налоге на сверхдоходы есть, что есть такое, ну, в некотором смысле, чрезвычайное, непредполагаемое дополнительное экономическое основание, который, ну, за счет которого мы изымем дополнительные налоговые доходы. Она не бесспорна, с ней есть что обсуждать, но тем не менее она хотя бы некоторая есть. Если же
1: следует... Надо делиться.
0: Надо делиться. Да.
2: Наполнять бюджет это называется.
0: Но если мы говорим о приложении РСПП на всех субъектах, субъектов предпринимательской деятельности возложить дополнительную нагрузку, тогда встает вопрос, а чем это продиктовано, какие есть объективные экономические условия, кроме того, что государству нужны деньги? То есть при том, что особенно, что называется, выглядит так неожиданно, при том, что у нас налоговая ставка по налогу на прибыль буквально вот только что увеличилась на 25%, то есть на 5 процентных пунктов с 20 до 25%. То есть это, с этой точки зрения, дополнительное увеличение, при том, что вряд ли можно сказать, что экономика России за последний год показала какой-то сумасшедший рост, который позволит изымать дополнительные налоговые доходы, это выглядит еще более спорно. Ну и последний момент, на который бы я обратил внимание – в заявлении РСПП говорится о временном характере такого увеличения. Давайте введем на время. Но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. И в налоговом кодексе есть такие же прецеденты. Некоторые положения, ну, вот приведу один простой пример. Убытки прошлых лет можно учитывать в качестве расходов в текущем периоде без каких-либо ограничений. Это правило введено в налоговый кодекс, сейчас боюсь ошибиться, но год примерно 2008. Но с 2008 года у нас есть временное положение, что на определенный период, и этот период постоянно пролонгируется, учитывать убытки можно только в определенных размерах, не более 50% от налоговой базы. То есть уже там, практически 15, а то и более лет, у нас действует временное правило.
2: Сразу рамки на послабление.
0: И с этой точки зрения, конечно, вот этот windfall tax, налог на сверхдоходы, он все-таки более четко и более конкретно ограничен, потому что облагаются доходы конкретного налогового периода. Не на будущее, но если уж мы говорим на прошлое, то за один год, например, там за 26 или 25. А установить на будущее временное повышение налоговой ставки для всех, боюсь, потом Государственная Дума может не собраться изменить это положение.
2: Я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, +7 908 909 104.5, трансляция на официальной страничке Радио Форум 104.5 FM ВКонтакте продолжается. Еще одну тему, опять же, с Олегом Сергеевичем мы ее даже не начали, а просто вот зацепили и зацепило оно нас обоих в прошлом эфире. Я говорю про регуляторику и запрос на регуляцию.

0: регуляторику, про защиту бизнеса в условиях участившихся беспилотных атак и так далее. Один из контекстов, но тут мы говорим не столько о предприятиях. Во-первых, у нас есть вопрос, а после еще поговорим не только о беспилотных опасностях, но и о всяческих природных катаклизмах. Так вот, Владимир спрашивает, какие юридические последствия для меня, как для работника, влечет объявление ракетной либо беспилотной опасности, и дальше раскрывает, для работы мне нужен мобильный интернет. Когда его отключают, моя работа стоит, но задачи не снимаются, приходится работать дольше. То есть вот это вот время ограничений, а иногда это исчисляется 15 минутами, а ограничение мобильного интернета может быть значительно более продолжительным, чем даже там 4-часовая, 5-часовая беспилотная опасность. Вот те, кто работают в этих условиях.
1: Ну, здесь стоит вопрос, о каких именно последствиях мы говорим, то есть в какой сфере могут возникнуть вот эти негативные последствия. Если речь идет, например, о трудовых отношениях, когда в связи с ограничением мобильной связи и интернета работник не смог надлежащим образом выполнить свою трудовую функцию, то очевидно, что никаких негативных последствий дисциплинарного характера наступать не может, так как отсутствует ключевой элемент любой ответственности. Это субъективная сторона, отсутствует вина. И на самом деле то же самое может касаться и гражданско-правовых последствий, если речь идет о неисполнении договора. Бесспорно, здесь есть масса нюансов. Вот в какой период была ли возможность до этой беспилотной опасности, после отключения интернета. То есть есть нюансы, но тем не менее, если неисполнение договора было вызвано внешними обстоятельствами, не зависящими от воли стороны договора, то есть это может быть признано в том числе форс-мажорными обстоятельствами, которые хоть и не освобождают от исполнения обязательств, но освобождают от гражданско-правовой ответственности. Поэтому здесь стоит вопрос, о каких именно последствиях мы говорим, о каких негативных проявлениях.
0: Ну вот, что увидела я в вопросе Владимира, приходится работать дольше, то есть, по сути, речь идет о дорабатывании вот тех часов, которые условно работник как бы вот сидел и ждал, смотрите, когда будет мобильный интернет.
2: Алексей Сергеевич сказал, для внешнего мира, что касается трудовых отношений, здесь не просматривается каких-то возможностей для увеличения продолжительности рабочего дня, потому что есть общая продолжительность рабочей недели. Есть, конечно, там особенности труда отдельных категорий лиц, отдельных трудовых функций. Мы же не знаем, но по умолчанию, если это нормированный рабочий день, если возникают какие-то обстоятельства, которые, объективно не позволяли более эффективно даже работать, речь же не идет о том, что человек вообще не работал, да? Он просто не мог эффективно исполнять свои обязанности, но он ведь работал это время. И такого основания, как увеличение продолжительности рабочего дня, формально нет. Поэтому здесь вопрос только такой сознательности, я бы сказал, лояльности работодателю. Но не следование, а не поиска юридической логики для того, чтобы обязать к тому, чтобы эффективно доработать то, что по внешним причинам не удалось сделать в течение общего графика.
0: Но я так понимаю, что если предприятие определенное количество сотрудников там держит на удаленке, то есть вот на связи человек должен оставаться, все равно какие-то внутренние документы должны в нынешних условиях появиться, где вот это вот будет оговорено, чтобы человеку просто не говорили, ты был не на связи, какая разница, в каких условиях, дорабатывай.
1: Бесспорно, когда мы говорим о регулировании трудовых отношений, то трудовые отношения, как права и обязанности, как работника, так и работодателя, определяются трудовым договором, содержанием трудового договора, а также локальными нормативными актами, с которыми работник, разумеется, должен быть ознакомлен. И с этой точки зрения, бесспорно, мы, начиная с 2020 года, когда у нас возникли ковидные ограничения, вплоть до режима нерабочих дней и такой самоизоляции, то, бесспорно, это повлекло существенное изменения, расширения локальных нормативных актов, когда работодатели были вынуждены регулировать и предусматривать дополнительные правила, дополнительные возможности, ограничения в связи с изменившимися обстоятельствами. Поэтому здесь, если какие-то вопросы не урегулированы локальными нормативными актами и трудовым договором, то, бесспорно, это не позволяет работодателю возлагать на работника дополнительные обязательства, обязанности, ограничения, негативные последствия и так далее. Это вопрос, скажем так, добросовестности, предусмотрительности и разумности поведений работодателя. Негативные последствия на работника сказываться не должны. В конце концов, если работодатель видит, что существенное в силу участившихся, например, ситуаций, связанных с отключением связи интернета, эффективность работников падает, ну, значит, должен стоять вопрос о переводе их с удаленного режима на очный режим со всеми возможными издержками и, разумеется, в том порядке, который предусмотрен Трудовым кодексом. Как мы знаем, одностороннее изменение трудового договора также не допускается. Поэтому, да, это те условия, в которые современный работодатель и работник вынужден находиться, но давайте так, это не вопрос... Этот вопрос возник, к большому сожалению, не сегодня. Поэтому эти обстоятельства существуют уже некоторое время, и все участники как в гражданско-правых отношениях, так и трудовых отношений имели возможность подготовиться.
0: Я думаю, что еще можем мы подтащить хотя бы две минутки для того, чтобы начать тему, потому что раз уж мы говорим там и о защите предприятий, и об обязанности предприятий защищаться в условиях вот участившихся беспилотных атак, о защите трудовых прав, инженерная защита территорий в зонах затопления и подтопления. Это то, что, я так понимаю, что продиктовало нам минувшее лето. Если в прошлые годы не касалось Свердловской области эта проблема, то количество осадков и количество рек, вышедших из берегов, количество плотин, которые приходилось открывать на полную в совершенно неурочное время, оно, вот вся эта ситуация, она продиктовала как раз эту самую тему, которую обсуждали в том числе на международном строительном форуме 100+. В чем, собственно, состоит проблема? Вот я думаю, что, Андрей Владимирович, мы ее с вами обозначим, а подробно разбираться будем уже после перерыва.
2: Ведь в каком мире мы не просто живем, опасность везде, во всех стихиях, и с воздуха, и с воды.
0: Вот именно.
2: Вот здесь переходим на воду. Но проблема случилась даже не столько от воды, которая настигла отдельные населенные пункты, отдельные территории в летний период, а стресс-тест и такой шок получили от определенного законодательного решения, которое случилось 4 августа, которое предполагает, что теперь в зонах затопления и подтопления
0: так
2: ничего строить нельзя и осваивать земельные участки нельзя, кроме, внимания, гидротехнических сооружений. Точка.
0: А до этого было не ясно?
2: Да как бы совсем это не было ясно, потому что люди имеют совершенно дурацкую привычку селиться у водоемов и рек. Вы не понимаете, причем тысячелетиями. Не знаю, кто это первый придумал, но почему-то так повелось. И как вот магнитом почему-то тянет к рекам и водохранилищам. И как-то раньше-то эти все вопросы решали одновременно строим и осуществляем инженерную защиту.
0: Да. Но,
2: то есть это явилось частью проектной документации, например, повышение уровня рельефа, свайные фундаменты. А у нас, как говорится, в заботе, вот Олег Сергеевич, любимая фраза, в заботе о ближнем, главное не перестараться. Поэтому как мы будем заботиться о безопасности? Запретить, самый верный способ защиты. Ну, на самом деле, нельзя вот здесь как-то чрезмерно, может быть, там иронизировать эту тему. Конечно же, проблема о безопасности есть. Но лечить ее путем запрета, мне кажется, там дело в том, что было соответствующее поручение нашего главы государства, но, кажется, вопрос, как его исполнили, это вопрос достаточно неоднозначный. Потому что летом рассматривался законопроект о том, чтобы как-то ситуацию донастроить, а в втором чтении без оценки регулирующего воздействия, без широкого обсуждения решили взять да запретить. А запретили таким образом, что сейчас вблизи водоемов, я подчеркну, что такое зона затопления, это там, куда вода может дойти раз в 100 лет. А зона подтопления, это еще 50 метров вокруг. Ну, мы понимаем, да, сколько туда может попасть территория. Отдельно крупные города, Санкт-Петербург, Благовещенск, там, Калининград, большая часть Краснодарского края, я уж не буду говорить, сколько Свердловской области попало. Ничего нельзя. Мосты нельзя строить. сети в качестве сооружений и даже очистные сооружения. Ну, на сколько времени это осталось?
0: Я бы сказала, сейчас цели ясны, задачи поставлены. Давайте сделаем паузу в 3 минуты. План на следующие 10 минут эфира юридической консультации ясен. Понятно. Андрей Владимирович будет излагать, я буду с ним спорить. Олег Сергеевич, а вы нас будете разнимать.
3: Культпоход. Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
4: Фестиваль
3: современной еврейской культуры стартует на этой неделе в Екатеринбурге. Он пройдет уже в 11-й раз, и в его программе, как обычно, концерты, выставки, спектакли, лекции и мастер-классы. В этом году будет еще квиз по еврейской культуре. Открывается фестиваль в эту пятницу, 9 октября, концертом в клубе «Эверджаз» ансамбля Платона Газелериди. Концерт посвящен сестрам Берри. 10 числа здесь же, в джаз-клубе, на сцену выйдет вокалистка Юлия Дьячковская и резиденты «Эверджаза». Это будет вечер, посвященный Эми Вайнхаус. А 11 октября, в воскресенье, в «Эверджазе» выступит трио виртуозного израильского пианиста Ари Эреве. Ари Эреве – постоянный гость международных фестивалей. Его музыка включает элементы вечнозеленой джазовой классики и латиноамериканских мелодий и ритмов. Начало всех концертов в джаз-клубе в 19 часов. Билеты от 1100 рублей.
4: Выставки.
3: 14 октября в Музее архитектуры и дизайна на Плотинке открывается выставка израильского дизайнера и художника Маора Цабара «Полная шляпа». Маор – израильский дизайнер, художник и создатель костюмов, получил международную известность благодаря работам, которые балансируют между высоким искусством, театральностью и иронией. Его головные уборы превращаются в архитектурные конструкции, гастрономические фантазии и визуальные высказывания, которые сложно отнести к какому-то одному жанру. Вообще, изначально Маор занимался дизайном костюмов для театра и балета. Но именно работа с головными уборами постепенно стала центральной частью его практики. Толчком к тому послужили личные обстоятельства. Из-за ограничений в питании дизайнер начал создавать шляпы в виде блюд и продуктов, которые больше не мог употреблять в пищу. То, что начиналось как способ справиться с непростой ситуацией, со временем превратилось в узнаваемый художественный метод и полноценную профессиональную практику.
4: Кроме того,
3: в тот же день стартует и гастрономическая часть фестиваля. В ресторане «Мэйер-стрит» пройдет творческая встреча с Маором Цабаром, а затем до 1 ноября, то есть пока работает его выставка в Музее архитектуры и дизайна, в ресторанах-партнерах фестиваля будут действовать специальные предложения на блюда еврейской кухни.
4: И еще.
3: Добавлю, что также в программе фестиваля современной еврейской культуры экскурсии Екатерины Калужниковой «Еврейский Екатеринбург». Они состоятся 10 и 18 октября. Несколько экскурсий по дому Гинзбурга, а еще лекции Надежды Маценко и Юлии Сахновской. И завершится фестиваль 25 октября спектаклем-перформансом израильской художницы Хадас Нойман «100 мужчин». В этом перформансе соединяются кино и театр. Полную программу фестиваля можно найти на его официальном сайте. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
5: Реклама. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч «Урала». Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. «Урал» примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый «Урал» в борьбе за выход в РПЛ. Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
7: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
8: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
0: 11.36 на часах. Юридическая консультация в эфире радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что гости и эксперты сегодняшней студии — Олег Жигарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов, и Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Продолжаем мы говорить об инженерной защите территории в зонах затопления и подтопления. Очень коротко напомню, что с начала августа были приняты изменения, а точнее запреты определенных действий в этих самых зонах. И вот теперь я так понимаю, что и собственники этих земель, и собственники строений, оказавшихся на этих землях, пытаются понять, как жить вот в режиме этого запрета.
2: Так ладно, у кого строение есть, и они стали собственниками. Проблема-то для тех, кто хотел стать собственниками этих строений, но в такой конфигурации имеет все основания ими так и не стать этими самыми собственниками. Почему? Потому что все владельцы дачных, садовых участков, которые не успели зарегистрировать в зонах подтопления, затопления свою недвижимость в качестве капитальных, возможно, дольщики МКД, которые строились рядом, ну, либо бизнесмены, которые запланировали конструировать тельные промплощадки, в текущей редакции практически там не имеют шансов зарегистрировать права на эту недвижимость, потому что там осваивать нельзя, строить нельзя до того, как не будет произведена инженерная защита. То есть, если раньше мы говорим, что есть зона, мы одновременно со стройкой делаем инженерную защиту, сейчас в этой зоне строить нельзя, нужно осуществить инженерную защиту, убрать зону
0: подтопления
2: и потом только строить. Логическая цепочка. У нас обсуждение на строительном форуме в этой сессии было одно из самых многочисленных на форум 100+. Количество посетителей, там, кроме сидящих мест, три ряда окружили всех участников, спикеров. Мне не удалось увидеть никого, кто бы выразил какое-то понимание сложившейся ситуации и логики. Была робкая попытка, не буду называть одного из органов власти, что вот вроде как это разумно, ради всего хорошего, а люди, цитирую, должны уйти, видимо, из зон затопления, подтопления, в том числе те, которые там поселились уже десятилетиями, столетиями. Ну, кроме как нервного смеха, это ничего не вызвало у всех тех, кто, как говорится, понимает масштаб ситуации. Никто ведь не спорит с сутью проблемы, что если случаются экстраординарные обстоятельства, а именно затопление, и кто-то должен быть виноват, и люди, которые совершали промечивые пути, какие-то шаги, и не заботились о себе, не проявили степень заботливости, осмотрительности, они не становятся наедине этой ситуации. Все спрашивают, а куда смотрели власти, а куда смотрело государство? Вот оно и посмотрело с запасом. И такой вот стресс возник. Как обычно, правда, где-то посередине. И вопросы прежней системы, что это была неэффективная система, по сути, контроля, и не предпринималось достаточных мер, и, потому чтобы удостовериться в инженерной защите, ее обеспечить должным образом, перерос, как говорится, у нас постоянно этот маятник из стороны в сторону, в полный запрет. И самое, что неприятное в том, что пересмотр этих зон, он сейчас фактически невозможен в разрезе отдельного земельного участка. Можно работать только с территорией. Понимаете?
0: Ну, берег,
2: берег целиком, понятно, большая территория. А если отдельный продатель участка говорит, я у себя произведу инженерную защиту.
0: И окажусь на острове, если что.
2: Ну, как-то подыму. В этом масштабе работать с пересмотром зон практически невозможно, потому что процедура очень сложная. Ну, давайте свет в конце тоннеля. Как решать-то? За Марокко все-таки анонс, что власти что-то придумали. Ну, во-первых, здесь проявила очень такую сознательную, конструктивную позицию наша гильдия строителей. Все, что касается Екатеринбурга, в централизованном порядке начали пересматривать все зоны затопления, подтопления, потому что выясняется, что они во многом не актуальны. Во многом не актуальны. У нас есть такие водоемы, как болото. Только болот нет, а по картам есть. И там как бы тоже ничего нельзя. То есть ситуация гидрогеологическая, она менялась. уровни воды, уровни, значит, рельеф менялся. Поэтому, в принципе, идет вся ситуация по актуализации и централизованной ревизии пересмотра этих зон. Это первое. Второе. На редкость здравое... Да нет, ну что-то как-то так я
0: двусмысленно... На редкость? Оговорились.
2: От Министерства строительства всегда здравые, по большей части, разъяснения выходят. Но вот здесь особенно оперативное оно вышло, которое касается, что вот в этих положениях не было переходных норм. И хорошо, давайте про будущее вопрос пока подвесим, но в отношении того, что уже начато, там, где дающиеся отношения, мы даем закончить стройку и будем проверять соответствие выстроенных объектов тем требованиям, которые были на момент формирования проектной документации, на момент прохождения экспертизы. А то, когда у нас в процессе полета изменились требования, и получается, что приземлиться некуда в конце стройки, это как-то неправильно. Логичная позиция, которая оценивают по-разному, но она, по крайней мере, здравая от того ведомства, которое отвечает за выполнение в KPI всей страны по объему ввода жилищного строительства. Москва пошла еще дальше. Она говорит, если дали зеленый свет и в рамках Государственной земельной комиссии и разрешили будущие планы по застройке, значит, можно довести до конца на любой стадии. Возникает странная ситуация. То есть в Москве можно... Разъяснения есть, в других территориях нельзя. То есть,
0: но если мы говорим глубокая про... замкадье, у нас мы... много чего нельзя.
2: Если мы говорим про некие универсальные требования безопасности, все ради людей, ради их безопасности, ну, вряд ли требования безопасности в Москве как снижены, скорее наоборот. Поэтому каких-то сквозных критериев не просматривается. И, по крайней мере, вот позиция была заявлена, и на форуме в целом наши органы власти поддержали здравость всей идеологии относительно того, что все, что было начато, и если это будет доказано, что было начато, ну, надо завершать. Но возникает другой вопрос. То есть все, что было раньше построено так, как построено, нормально, то, что завершаем сейчас, нормально, а, наконец, то, что будущее, там категорически нельзя. Ну, то есть, какая-то часть, получается, живет в ситуации потенциальной угрозы. Ну, это же тоже ненормальная ситуация. Поэтому параллельно еще и другие меры предпринимаются. В частности, с 23 числа внесено проект постановления правительства, который, например, сокращает зоны подтопления с 50 до 20 метров.
0: Это федеральное правительство.
2: Федеральное. Но еще до 7, по-моему, октября будет заканчиваться обсуждение. А здесь возникает вопрос. Такие жесткие требования, регуляторные, значит, параметры. Оказывается, ну, можно не 50, так, а 20 хватит.
0: Вот есть, это был мой вопрос. А природа-то, она вообще в курсе?
2: То есть возникает вопрос о том, откуда берутся исходные требования и насколько они обоснованные. Если можно, да, не 50, 20. А почему не 30? А почему не 10? То есть, ну, потому что почему-то 20. И, то есть, природа этих требований с точки зрения, там, экспертности, научности, от такого, вот, как бы, полета диапазона возникает вопрос, а не являются ли они, в принципе, изначально избыточными? Изначально избыточными. То есть, говоря о том, что не будет 50, а 20, а было 50, значит, мы сознаемся в том, что они изначально были избыточными. А сколько денег у нас ушло на то, чтобы их установить в размере 50 метров? Чтобы потом до 20 снижать по всей стране. Такие вопросы как бы неизбежно возникают. Но и сейчас на повестке дня стоит вопрос и ревизии закона о том, чтобы не откатить назад. Я подчеркну, ни в коем мере нельзя как бы забывать о безопасности. Но всегда баланс интересов для того, чтобы волки сыты, овцы целы. Кто уж овцы, волки, сами решаете. Но вопрос в том, что был какой-то,
0: да?
2: какой-то был баланс интересов. Но сейчас Дума сформирована, председатели комитета сформированы, законопроектная работа пойдет, но в целом у всех есть понимание, то, что это... Ну, кто раньше вспоминал про эти зоны затопления и подтопления? Сейчас знают все.
0: Природа напомнила за последние 2-3 года, хотя, в принципе, если смотреть обзорно и перспективно, Зейская ГЭС, Бурейская ГЭС, когда были переполнения водохранилищ, когда спасатели, опять же, ну, кто у нас в этом случае? У нас только спасатели, которые бегут, всех вывозят, борются с населением, которое вывозиться не хочет, лучше они уплывут вместе со своим домом. У нас ведь вот здесь вот перекосы возникают. Сначала у нас было все можно, мы буквально вот за 10 сантиметров метров до берега мы ставим, не знаю, там терраску, еще что-нибудь, потому что вот это моя земля, я так хочу. А потом природа говорит, что вы можете хотеть все, что угодно.
2: Потом нельзя, а потом еще государство в ряде случаев выплачивает компенсации и предпринимает те или иные меры.
0: А кто разрешил?
2: А если регистрация шла в порядке амнистии, создан был сам инструмент, механизм такой регистрации прав на недвижимость, который не предполагал даже инструментария контроля как такового. То есть эффективность самой системы. Здесь вообще решения могли быть другими. Вот эти вот зоны с условиями использования территории, они могут быть разные. Где-то мы охраняем источник, а где-то они в интересах самих правообладателей. Если сами правообладатели, как говорится, проявляли такую недостаточную осмотрительность, разумность, ну, это их проблема. Но у нас, видите, в сложной ситуации не склонны оставлять наедине с проблемами, помогают, компенсируют. А в итоге получается, что принимает ответственность государства в тех случаях, когда не должно. Ну вот, решили таким образом. Но, видимо, некоторый перегиб возник. Сейчас все вот в поиске компромиссного
0: решения.
2: Я
0: понимаю, что в дискуссии на форуме участвовали представители строительного сообщества, участвовала Минприроды, участвовали юристы. В принципе, хоть какой-то голос гидрологическая служба подняла. Вот я понимаю, что это Минприроды все-таки, гидрологи больше к ним относятся. Потому что на самом деле составить все эти прогнозы и уравновесить всю эту документацию могут гидрологи и гидрологическая служба, которая, опять же, за все это время, вот без времени такого, она, если не уничтожена полностью, то к ее мнению привыкли не прислушаться. Потому что для синоптиков, для гидрологов это нормально сказать, а вот через 20 лет у нас здесь там условно либо все растает, либо сойдет ледник. Что обычно на это отвечает бизнес? Ну вот будет 20 лет, вот тогда и посмотрим. А потом мы сидим и разбираемся.
2: Александр, ну вы очень правильный вопрос задаете, очень правильный. И у нас, надо сказать, что наше Министерство природных ресурсов, экологии и руководитель, министр занимает очень здравую, взвешенную позицию и слышит всю эту аргументацию. Ну вот, и она была озвучено, потому что вот эта вот зона раз в 100 лет, по сути, это же расчеты. Расчеты. И для того, чтобы рассчитывать, надо вести соответствующие наблюдения. Но вот был вопрос поднят. А мы вообще учитываем, что климат-то меняется?
0: Угу. Эль-Ниньо, все вот эти вот
2: и
0: дела.
2: И в том числе глобальное осадки.
0: Потепление.
2: То есть получается, та динамика осадков, которая была условно 100 лет в прошлом столетии, и в нынешнем все происходит сдвижка. И, по крайней мере, практика этого сезона это показывает. Это уже вопрос вообще уходит из области юриспруденции и уходит в область, как говорится, тех, кто занимается соответствующей в области научных знаний, которые должны делать соответствующие взвешенные расчеты, взвешенные расчеты.
0: Давайте научно обоснуем, почему 50 метров, а не 20. Давайте научно обоснуем, почему 75 метров, а не 50.
2: Это ладно, но вы мне просто вот хоть кто-нибудь объясните, почему сейчас нельзя в отдельно взятом участке с помощью поднятия отдельно его там уровня и значит фундамента, свайного фундамента, почему какие есть преграды, например, для частных лиц решить свою проблему с достаточной степенью осмотрения, но самостоятельно. Вот как это объяснить всем тем многочисленным нашим согражданам, которые оказались в тупиковой ситуации, почему они для себя собственными силами не могут ее разрешить?
0: Ну, потому что они окажутся в одиночестве против огромного количества тех, кто решит, что это не нужно. И потом, ну, сначала будут спасать те, кто решил, что им это не нужно, а вот он будет, я же говорю, и мы останемся на острове.
2: Ну, вот я понял, что как бы...
0: Потому что проект консультировал хороший инженер, который как раз вот и сказал, а вот если у тебя раз в 100 лет на 2,5 метра вода поднимется, вот здесь вот мы сейчас закрутим вот такие сваи.
2: Остров и шлюпка, да?
0: Именно. А доплывешь ты сам. У нас на самом деле всего-навсего 7 минут. Я же сказала, Алексей Сергеевич, вы так самоустранились, решили нас не разнимать. Мы так еще 2 часа можем спорить. В том числе и возведению подпорных стенок, набережных и всего остального. Давайте перейдем к вопросам, которые есть. Ох, вот, слушайте, надо было про наводнение. Это сразу столько откликов пошло. Лето было у всех веселое. Так, сначала не про лето. Покупатель несколько раз платил с опозданием. Можем ли мы отказаться от договора поставки без суда и что будет с неоплаченным товаром?
1: Да, такая возможность есть с точки зрения гражданского законодательства. Неоднократное нарушение условий договора является основанием для расторжения его в одностороннем порядке. С этой точки зрения может у нас продавец подать, ну, не подать, а направить соответствующее уведомление об отказе от исполнения договора в связи с существенным нарушением условий. Но, разумеется, такой односторонний отказ сам по себе не исключает возможного наличия спора, если у нас покупатель с этим не согласится с оценкой обстоятельств, что действительно было неоднократное существенное нарушение, то он теоретически может подавать в суд, например, с требованием о понуждении к исполнению договора. То есть с точки зрения закона отказаться можно во внесудебном порядке, но это не гарантирует защиту от судебного спора.
0: Мы подали иск, а ответчик прислал заявление о зачете и просит отказать в иске. Разве после подачи иска зачет возможен не только через встречный иск, спрашивает
2: слушатель. Ну, интересный, на самом деле, вопрос. Я, насколько помню, ранее доминировала практика о том, что поздно. И это, зачет – это ординарное действие, которое в гражданском обороте, и им можно воспользоваться до того, как все взаимоотношения перешли в судебную плоскость. Если перешли только, например, путем встречного иска. Но несколько лет назад практика здесь поменялась, и в том числе можно совершить зачет и заявить об этом в рамках встречных возражений, то есть не путем активной защиты, а пассивной. Ну, нет, потому что мы зачлись. Если ты не согласен, оспаривай зачет. Поэтому вот практика применения зачетов, она была расширена. Главное, чтобы для этого были основания.
0: Договор от имени покупателя подписал менеджер без доверенности. Товар принят и частично оплачен, но остаток платить отказываются из-за отсутствия полномочий у подписанта. Можно ли взыскать долг?
1: Ну, бесспорно, здесь долг взыскать можно. Дело в том, что есть уже давно существует правило такого последовательного правового поведения. И сам факт исполнения договора, принятия исполнения, либо начала исполнения свидетельствует о том, что сторона договора относится к заключенному договору как к действительному. И с этой точки зрения сам по себе факт подписания неуполномоченным лицом не отменяет действия покупателя или продавца, связанные с фактическим исполнением. Поэтому, несмотря на такое формальное нарушение, оснований для как бы отказываться от исполнения нет. Если бы такие претензии были, тогда не должно было лицо начинать исполнять, а сразу требовать надлежащее оформление. Но я отдельно здесь оговорюсь, что есть еще такой механизм, не думаю, что он так автоматически применим к таким ситуациям, это нужно оценивать дополнительно, но есть подтверждение полномочий, исходя из там, обстоятельств совершения действий, так, наверное, конклюдентные действия. Ну, например, когда мы приходим в магазин, мы же ведь не спрашиваем наличие доверенности у продавца на передачу нам товара. Потому что, исходя из обстановки, полномочия подтверждаются вот самой обстановкой и возможностью действий. Но здесь ключевой момент для оценки, конечно, то, что исполнение было принято.
0: Так, это вопрос от Владимира. Владимир, про юридические последствия для работника при режиме БПО. Это мы в первой части ответили. За покупателя поручился его директор. Много сегодня поручительств. Срок поручительства в договоре не указан, только до полного исполнения обязательств. Срок оплаты прошел 1.5 года назад. Можно ли взыскать долг с поручителя?
1: Конечно, нужно смотреть внимательно договор и как сформулированы условия, не только это условия, а сроки, которые нам приводятся в вопросе, но по общему правилу срок поручительства все-таки должен быть прямо определен в договоре. Если он не определен, то есть такое описание, как до полного исполнения обязательств, ну, оно является неконкретным и не позволяет определить точную дату. В том случае, если срок поручительства не определен, как вот в данном случае, и его невозможно вывести так или иначе из текста договора, тогда требования к поручителю могут быть заявлены в течение года с момента наступления срока исполнения обязательств. Исходя из вопроса, прошло уже более 1.5 лет, соответственно, юридическая возможность предъявления требований к поручителю утрачена.
0: большой вопрос, но вот у нас как раз две минуты, нет, даже минута остается, попробую сократить. Дочь постоянно живет за рубежом, приехать не может, прислала договор дарения на свой загородный дом, заверенный у американского нотариуса. Обратился в нашу налоговую узнать про налоговые последствия для себя. Дарение между близкими родственниками налогом не облагается. Но потребовали от меня документы, пишет Юрий, что она моя дочь, фамилии разные. У меня их нет, разве могут госорганы требовать от меня документы, если они есть у других госорганов? То есть, видимо, это запрос, как, вернее, это вопрос про запрос.
1: Смотрите, по идее, действительно, конечно...
0: Секунд 40 у нас, да, Олег Сергеевич.
1: Не облагается поэтому дарение между близкими родственниками. С этой точки зрения, это уже налоговый орган, проводя камеральную проверку, может выставить претензию, требования об уплате налога, если посчитает, что льгота не распространяется. По идее, конечно же, налоговый орган может самостоятельно, если получить документы, в том числе и ЗАГСа, автоматически это фактически происходит. Но сразу говорю, что отсутствие там, конкретного свидетельства о рождении, например, конечно же, не препятствует подтверждению родственной связи. Можно обратиться в ЗАГС. Это в течение 10-15 минут выдается соответствующая справка, которая подтверждает...
0: Аналоговики будут это делать?
1: Они могут это делать. Коротко. Они могут это делать. У них есть такие возможности. Но если мы говорим как бы вот, концептуально, то и у нашего слушателя нет никаких проблем. Сам проходил этот путь буквально недавно, получая информацию из ЗАГСа. Очень удобно. 10-15 минут, все в режиме онлайн вам будет предоставлено. Поэтому, на мой взгляд, эта проблема носит такой технический, скорее, характер и, может быть, связано с ненадлежащей консультацией с сотрудниками налоговых
0: органов. Если не делает одна сторона, но вторая может, почему нет? Все на этом, к сожалению, на сегодня. Огромное спасибо Андрею Винницкому, который покинул студию за 5 минут до завершения эфира. Олегу Сергеевичу тоже большое спасибо. Через неделю увидимся и услышимся.
1: Всего доброго.
4: Экономика и бизнес.
9: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
4: События.
9: Юридическая неделя на Урале стартовала в Екатеринбурге. Всероссийский форум будет проходить до 10 октября. О программе рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Лена Артюх в центре ТАСС «Урал».
10: Разные форматы мероприятий, которые проходят, это и научно-практические дискуссии, это и экскурсии, это и различные культурные мероприятия, и круглые столы, и форумы, и для молодежи, и для взрослых, интересующихся теми или иными вопросами прав и правоприменения. Форматов множество, мероприятий множество. Если говорить о мероприятиях, которые провожу я, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области, конечно, это всегда события, абсолютно практикоориентированные и направленные на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
9: Участниками форума традиционно являются представители органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов и судейского сообщества, практикующие юристы.
4: Бизнес-статистика.
9: Прибыль организаций Свердловской области упала на 73%. Солидированный финансовый результат за 7 месяцев с января по июнь 2026 года составил 84 миллиарда рублей. Показатель сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Уралинформбюро со ссылкой на данные Свердловстата. Прибыль до налогообложения получили 67% организаций. Сумма составила 287 миллиардов рублей. В убытке остались 33% организаций, сумма убытков 203 миллиарда. Самую большую прибыль в этом году получили компании, работающие в сфере обрабатывающих производств. 45 миллиардов 800 миллионов рублей. Хуже всего ситуация в сфере добычи полезных ископаемых. Минус 76 миллиардов рублей.
4: Рынки. Банковский сектор.
9: Число установленных кредитных самозапретов в Свердловской области продолжает расти. В сентябре жители региона установили 22 600 самозапретов на получение кредитов. По сравнению с августом рост на 3,7%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Свердловская область заняла 8 место в общероссийском рейтинге по этому показателю, а по темпу роста 20 место. Лидером по числу установленных самозапретов в сентябре стала Москва. Далее следует Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область и Краснодарский край. В целом по стране в сентябре установлено 735 тысяч самозапретов на привлечение займов и оформление кредитов. Это на 10,5% больше, чем в августе. Одновременно граждане 250 тысяч раз сняли ранее установленные самозапреты. Эксперты объясняют это отчасти сезонностью, отметив, что в целом спрос на установку самозапретов со стороны граждан в последние месяцы остается достаточно стабильным. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
11: В эфире Радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
12: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
13: Добрый день. Минцифры запланировало серьезные вложения в отечественный искусственный интеллект. Ведомство намерено выделять до 10 миллиардов рублей в год. Из них 8 миллиардов на разработку проектов и 2 на вычислительные мощности. Поддержка будет включать льготные кредиты и гранты. В бизнесе инициативу поддерживают, но отмечают необходимость четких критериев отбора и требований к участникам, пишет «Коммерсант». В Екатеринбурге очередное ночное ограбление. Грабители-неудачники ворвались в салон красоты на Московской 77, проникли внутрь помещения, устроили погром. Все случилось примерно в час ночи. На кадрах видно, что двое с фонариками пытаются что-то найти на столе администратора, но ничего не нашли, ничего не украли, не смогли найти сейф с деньгами. Разбили входные двери, как и до этого в других местах. Полиция уже проводит проверку, пишет Е1. Театральный фестиваль «Роктябрь» пройдет в Екатеринбурге с 12 по 23 октября. Проект приурочен к году уральского рока и 40-летию Свердловского рок-клуба. В течение 2 недель зрителям покажут 4 мюзикла, созданных по песням легендарных уральских групп. Так, в программе спектакль «Время не ждет» по песням группы «Чайф», видеопоказ мюзикла «Я хочу быть с тобой» по песням Наутилуса Помпилиуса. Журнал «Урал» представит проект публикации стихов уральских рок-поэтов. Подробно о программе пишет «Коммерсант Урал». Цены на билеты на последний матч Александра Овечкина в НХЛ превысили 6 тысяч долларов, сообщает агентство ТАСС. Цена на большую часть мест варьируется от 1000 до 3000 долларов. Самые дешевые места на краю арены стоят 793 доллара. Накануне 41-летний капитан Вашингтона объявил, что сезон 2026-27 годов станет для него 22-м и последним в Национальной хоккейной лиге. Доллар 84.93, евро 95.33.
14: Информация на правах рекламы.
15: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
16: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
15: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
17: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
18: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
19: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха днем около 5 градусов выше 0.
14: Информация на правах рекламы.
20: Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
21: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радио «Форум» 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В главном здании Музея изобразительных искусств на Плотинке проходит сейчас выставка «Кончерто Гросса. Художник Алексей Лебедев». Это масштабная, более 200 работ, ретроспектива художника, графика и искусствоведа Алексея Лебедева, который долгое время оставался одной из малоизученных фигур свердловского андеграунда. И в студии «Радиофорум» куратор выставки, научный сотрудник отдела наивного искусства музея Яна Тушканова. Добрый день.
22: Здравствуйте.
3: Начну с цитаты. Для широкой публики это имя точно новое. Для экспертной аудитории оно тоже стоит на грани новизны. До недавнего времени мы были очень ограниченно знакомы с творчеством Алексея Лебедева. Это для нас полноправное открытие большого художника, вызывающее удивительные ощущения. Конец цитаты сказал на вернисаже директор Музея изобразительных искусств Никита Корытин. Ну, я замечу, что в 2022 году в галерее «Поле» точно проходила выставка художника Лебедева. Об этом мне сказала соосновательница галереи Вера Лебедева. Но они, по-моему, вообще не родственники, просто одна фамилия.
5: Просто, да, так вышло.
3: Да, а вот такой масштабный большой проект, он проходит впервые. Как собиралась выставка? Я знаю, что Яна Тушканова, ты работала над ней более года.
5: Все верно. Вообще, чуть-чуть оговорюсь вот про выставку, которую вы упомянули. Когда она проходила в «Поле», я там работала. Вот так вот пересекаются судьбы. Да. И как раз проходила выставка, и тогда мы не знали даже год смерти автора, год точной рождения автора. То есть все это было под вопросом, и тогда уже стало понятно, что фигура довольно загадочная. И мы с большим вниманием тогда рассматривали книгу отзывов, потому что надеялись, что какие-то, может быть, знакомые, современники, знающие художника, какую-то нам информацию дадут. Вот тогда мы начали немного раскручивать этот клубок, но совершенно неожиданно он потом вернулся ко мне уже, да, в прошлом году.
3: Когда уже в Музее изобразительных искусств.
5: Да, когда Владимир Давидович Кричевский, один из коллекционеров и собирателей Лебедева, такой, я бы сказала, хранитель его наследия, он обратился в музей. И, кстати, выставка в галерее «Поле» как раз была из его коллекции. И мы начали готовить проект, и в какой-то момент поняли, что творческое наследие, которое он оставил, его обилие и вообще продуктивность этого художника не позволяет сделать какую-то небольшую выставку, и так и родился проект на целых два пространства в музее.
3: В главном здании это выставочный зал для временных выставок, достаточно большой, и плюс еще северный антресоль.
5: Да, пространство антресоля, да. И так получилось, что родился вот огромный проект. Но действительно, личность Алексея Лебедева, она такая довольно загадочная была. Вот повторюсь, да, то есть в 2000-х годах, буквально пару лет назад, мы не знали даже год его смерти и рождения точный. И
3: он не относился ни к Уктузской школе андеграунда, ни в объединение Старика Букашкина, тоже он не входил, то есть он держался особняком.
5: Совершенно верно, и как раз вот это его положение, оно, наверное, определило такую теневую его сторону, потому что все-таки вообще надо сказать, что Свердловский андеграунд стал популяризироваться в научной среде в последние годы как раз-таки, открылся и музей в нашем городе, прогремело очень много выставочных проектов, и когда были подсвечены уже известные нам имена, как раз вот кого вы назвали, да, там Валерий Гаврилов, Уктузская школа и другие яркие художники, мы поняли, что можно посмотреть еще чуть шире, да, и увидеть тех, кто, может быть, вот в этих как раз, грубо говоря, тусовках не состоял, хотя вечный Свердловский андеграунд – это, по сути, разное объединение художников, которые сплочались и разрабатывали какую-то свою эстетическую идею. И Алексей Лебедев, он не состоял ни в одной из таких группировок. Он, конечно, принимал участие в знаковых проектах для Свердловского андеграунда. Это и выставка Сурикова 31, это ее вторая часть, которая проходила как раз на Воеводина 5, и мы некоторые работы даже как бы привнесли в это же пространство спустя столько лет. Ну вот его такое интровертное некое поведение, да, оно обусловило то, что вот он не был подсвечен. Художники же друг друга мотивируют, кто-то устраивает выставку, кто-то договаривается, более активный. И вот так вот мы о них узнаем. Но надо сказать, что когда начали исследовать его, конечно, обратились в научную литературу, и Лебедев всегда упоминается, но никогда не, как бы нет про него отдельного абзаца текста даже, скажем. То есть вот среди прочих он упоминается. То есть о нем знали, кто он такой и что он был, но вот чуть глубже, да, копнуть, а чем он, собственно, занимался, а какие у него выставки были, а какой у него был творческий путь, это оставалось загадкой.
3: Может быть, мы тогда, ну, постепенно будем раскрывать, да, подсвечивать, как ты говоришь, о самом художнике расскажем. То есть родился он в Омске, детство его прошло в Москве, юность в Ташкенте, учился он в Ленинграде. Как он оказался в Свердловске?
5: А в Свердловске он попал из-за перевода рабочего его матери. Его мама Сабина Ивановна Лебедева была геодезистом. И вот сначала как раз из Москвы она окончила Московский институт соответствующий. Они сначала переехали в Ташкент, а потом Свердловск. Но здесь тоже судьба такой интересный поворот делает, потому что Сабина Ивановна не приехала в Свердловск, она вернулась в Свердловск, потому что на самом деле она была рождена в селе Решоты Свердловской области и потом просто переехала в Омск. Точнее, ее родители перебрались, потому что ее мама была дворянкой, из дворянского рода Грузьевых происходила. И они в такие непростые для страны времена переехали в Омск. Потом, собственно, вот закрутилось все. То есть она вернулась сюда. А поскольку со своей мамой Алексей был очень близок, то есть она была его главным критиком, главной поддержкой и единственным близким человеком, так как родители его не состояли в браке, и он своего отца никогда не видел, то с матерью у них была очень тесная связь, и он вот за ней всегда переезжал. Везде они держались вместе.
6: Отсутствие отца, это отразилось и в творчестве, и мы к выставке, когда перейдем, об этом, наверное, поговорим поподробнее. А где он учился? У него есть художественное образование?
5: Да, у него целых два профильных образования. Вот как раз первое он получил в художественном училище в Ташкенте имени Павла Петровича Бенькова. Он там получил образование скульптора. Это очень интересно, потому что основным его медиумом была графика. И вся наша выставка – это оригинальная графика, все произведения. Но вот это скульптурное образование, оно дает о себе знать в работах, потому что он очень активно работал, например, с ангиной и пастелью, и буквально пальцами и ладонями создавал как бы вот такие объемные формы на листе. Это очень любопытно. Он как бы привнес свое пространственное мышление, скульптурное, в графику. А второе образование он получил уже заочное в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. И получил он там образование искусствоведа. Что, кстати, тоже интересно, потому что он был очень начитанным, хорошо очень разбирался в истории искусств. И, по сути, его дневниковые записи, которые у нас тоже представлены в экспозиции, это его размышления о мировом искусстве и попытка выйти на новый такой уровень в этой истории, собственно, в истории искусства.
6: Ну и плюс в его творчестве это тоже отразилось, потому что у него, как это называется, копии или версии Ван Гога и кого еще?
5: Очень много кого, да, Пикассо, Кандинский. В общем, к очень многим художникам прошлого он обращался, и он переосмыслял не столько их работы, сколько те вопросы, которые они ставили перед искусством. Например, он очень интересно апеллирует к Малевичу. В нашей экспозиции у нас есть триптих «Распад квадрата Малевича», и он как бы Лебедев, у него есть целая серия работ, которая называется «Жизнь квадрата», и вот в какой-то кульминационной точке он приходит к распаду этого квадрата, такое трехчастное произведение, где этот квадрат рассыпается. Да, в этом смысле Лебедев, он вообще мыслил себя и как теоретика и практика. И вообще он считал, что хороший искусствовед не может быть отчужден от практики, а хороший художник не может быть отчужден от теории. То есть и он видел в этом необходимость, вот в этом своем втором дополнительном образовании, и часто рассуждает на страницах своего дневника как раз о том, как это важно.
6: С какого возраста он начал вести свой дневник? Известно?
5: Первый дневник у нас появляется в 1990 году. Родился он в 38-м. Вот можно нехитрые расчеты провести. И вел он его постоянно, да, на протяжении многих лет. Последний дневник, который нам известен, он датируется 2009 годом. Но в конце каждого своего дневника он писал продолжение следует. И, соответственно, в конце дневника 2009 года стоит точно такая же надпись. И нам не до конца известно, существуют ли еще какие-то дневники, но это очень и очень интересное чтиво. Там такие разные слои смыслов, то есть там можно читать и про его какие-то личные отношения, и про его размышления такие довольно глубокие про искусство, про его какие-то убеждения насчет своего, да, творчества, своих попыток, реализованных и нереализованных в этой сфере. Поэтому дневники – это, конечно, значительное наследие, которое помогает понять этого художника. Именно поэтому цитаты из дневников мы поместили в экспозицию, они фланкируют разные разделы выставки, помогая зрителю чуть глубже понять то, чем руководствовался художник и что он думал в момент создания того или иного произведения.
6: Путем нехитрых подсчетов в 52 года, получается, он начал вести. Но обычно мой жизненный опыт, что ли, подсказывает, что если люди ведут дневники регулярно, то они начинают это делать достаточно рано. Ну, лет даже до 20. И, кстати, те люди, которых вот я знаю, и кто ведут регулярно записи, документируют свою жизнь, они, как правило, чего-то добиваются очень существенного в жизни. Ну, потому что подавляющее большинство людей, ну что такое? Ну или мы ведем дневники сейчас в соцсетях, вот как бы форма дневника современного человека. А вот чтобы записывать что там от руки в тетрадь, это огромная редкость. Ну, и тогда нужно сказать, что он умер в 2016 году. Да. То есть, это получается, вот эти вот 7 лет непонятно. Может быть, они и были какие-то записи, а может быть, нет.
5: Да, вот мы совершенно точно понимаем, что первый дневник был в 90-м году, потому что он прям озаглавливает этот дневник, что я начинаю свой дневник. А вот...
6: Да, хорошо.
5: Он пишет, называется, будет называться «Моя исповедь», что получится, не знаю. И вот, собственно говоря, да, он нумерует каждую свою запись номером, то есть там не дата стоит, а именно номер, и там тысячные уже номера вот в последних дневниках. Собственно говоря, да, не ясно. Но во всяком случае, он не пишет о том, что вот я заканчиваю дневник. Вообще, довольно любопытно, читая дневник, думать о том, подразумевал ли он, что этот дневник будет когда-то прочтен.
6: Кто-то читать.
5: Да, потому что, с одной стороны, он там с предельной откровенностью пишет о разных событиях в своей жизни, хотя некоторые странички цензурируют, как бы там делают вклейки такие. Иногда он просто как бы разговаривает сам с собой, говорит, вот ты, Лебедев, там, дурак. Или вот Лебедев

0: Всем понятно, поэтому еще более трепетно происходило взаимодействие с дневниками.
1: Ну, нет, если ты говоришь, что вот он начал писать прям в 90-м году и обозначил, что вот я начинаю свой дневник, это значит немного другая история, это значит человек подходит к осмыслению своей жизни, к какому-то подведению итогов, это другой случай. А упомянуто техники, в которых работал художник Алексей Лебедев, то есть это подавляющее большинство, это графика, бумага, гуашь, чернила, сангина. И встречается очень часто авторская техника. Вот я предлагаю об авторской технике Лебедева тоже рассказать.
0: Да, это вот интересный такой тоже момент в его творчестве, потому что Алексей Лебедев – это художник крайне...
1: Самобытный.
0: Самобытный, да. И он очень любил экспериментировать с техниками и материалами. Он пытался выйти, в некотором смысле, за границы вида своего искусства. В дневниках как раз есть упоминания о его экспериментах, как он опускает там листы бумаги в ванну, смотрит, что с ними произойдет. Разные
1: ванну с водой?
0: Ванну с водой, да.
1: Да еще. С молоком.
0: Ну, кстати, любопытно. Потом там красит их чернилами и так далее. То есть вот сам вот этот процесс размывания краски ему был интересен. И, собственно, эти эксперименты, они вырождались и в совершенно уникальные техники, которые никак ты не обзовешь, кроме как авторская техника. У Алексея Лебедева, несмотря на то, что графика все-таки это очень плоскостное искусство, присутствует некий объем в произведениях, потому что у каждого его листа есть подложка, так называемая, авторская. Она обычно каким-то образом декорировалась посредством какого-то принта, там у него точки есть знаменитые такие, определенные цвета он использует в этой подложке. А дальше уже на как бы основном листе он создает произведение, но в этом листе он делает врезки или вырезает этот лист по форме и приклеивает на этот уже готовый лист. А в некоторых случаях художник сам создавал уже позднее, например, там, спустя 10 лет, как он создал произведение, он создавал к ним еще свои авторские как бы паспорту, такие разрисованные тоже подложки. Получалось, что вот вы держите лист авторский, да, но у вас он состоит из 3-4 листов. И вот эти вот врезки, вырез по форме вот этого основного листа, это мы все и называем авторская техника, потому что это и не коллаж, коллаж все-таки у нас это отдельные вклеенные элементы, это у нас и не ассамбляж, да, потому что посредством ассамбляжа там рождается какой-то рисунок. Это вот что-то его уникальное, что, ну, по его мысли позволяло ему добиться определенных визуальных эффектов на листе. Поэтому вот авторская техника – это совокупность, с одной стороны, большого числа экспериментов с материалами, а с другой стороны, обозначение вот этих вот врезок. Я их так называю, потому что это такие как бы клинья. Вот если наши слушатели пойдут на выставку, они сразу эти клинья увидят. То есть такие врезанные элементы по форме,
1: которые добавляют объема, и здесь вот его скульптурное образование, наверное, тоже сыграло свою роль.
0: Да, ну и когда ты вырезаешь вот эти элементы острые, они довольно острые, они придают динамику вообще композиционному такому движению на листе. С помощью вырезания художник добивался более острых линий и четких очертаний этих как бы вырезок, потому что есть ранние работы, где он их рисует, да, пытается их создать, но это не настолько четко и остро, как это делается с помощью вырезания. Вот, вероятно, поэтому он пришел к такой технике.
1: «Концерто Гроссо» называется выставка, буквально большой концерт с итальянского.
0: Совершенно верно.
1: Почему она так называется?
0: Здесь есть несколько причин. Первое – это огромное влияние музыки на творчество Алексея Лебедева. Вообще, нужно сказать, что процесс создания произведения для художника был довольно медитативным процессом. Он даже входил в некое такое особое состояние, чтобы создавать лист. Работал он очень быстро. Мы понимаем, вот материалы, которые вы озвучили, да, они позволяют очень быстро создать произведение, они быстро фиксируются, некоторые из них вообще сухие. И для него вот этот вот выхлоп эмоционального как бы заряда, как он пишет об этом в дневниках, он происходил довольно быстро. И чтобы создать определенный эмоциональный фон, да, в мастерской, непременно там звучала музыка. Как правило, это были классические произведения, и художник очень много размышляет о музыке, он видит ее в цвете, да, например, он слушает какое-то произведение и говорит, вот это звучит совершенно как фиолетовый цвет.
1: А, да. Так он синестетиком, да, был в чистом, да, виде, получается.
0: И он в какой-то момент начинает быть одержим идеей того, чтобы перенести музыкальное звучание на лист. и добиться таким образом так называемого чистого искусства. И очень многие работы вдохновлены музыкальными произведениями, и музыка была такой, ну, прям неотъемлемой частью мастерской,

0: и процесс создания произведения. У него даже была ретроспективная выставка в Екатеринбурге, которая называлась «Симфония в черном». Он сам придумал это название. И когда мы размышляли над тем, как нам назвать проект, мы сразу поняли, что это будет что-то музыкальное, потому что это вот прям красная линия во всем его творчестве. А «Кончерто Гроссо» наиболее подходящий нам был такой жанр, поскольку это большое произведение, да, подразумевало, что это такое многочастное большое произведение, как и наша выставка. И с другой стороны, наша экспозиция, она как бы визуализирует сам жанр «Кончерто Гроссо», который заключается в том, что есть такая магистральная линия оркестра, да, которая звучит, и как бы ей противостоит, или в перерывах между ее игрой звучат солирующие инструменты. И вот в нашем случае экспозиция выстроена таким образом, что вот эта основная громогласная оркестровая часть — это тема любви, которая проходит через всю экспозицию, от самого начала до самого конца. А отдельные разделы выставки — структуры, религия, портреты, зазеркалья — они как бы вот солируют на фоне развивающегося вот этого концерта. То есть мы и визуально, и концептуально здесь нашли для себя нужный термин, нужную форму. И я думаю, Алексей Лебедев был бы доволен нашим решением.
1: Я поясню нашим слушателям, что синестезия – это такое явление, цветной слух, например, или какие-то межчувственные, в общем, ассоциации в живописи, в музыке, в литературе. Синестетиками были Скрябин, наиболее яркий пример, Владимир Набоков, он видел разные буквы в определенном цвете, Чурлёнис, художник и композитор, Римский-Корсаков, Кандинский, по-моему, был синестетиком. Ну вот, Алексей Лебедев тоже.
0: Да, он тут в некотором смысле продолжает вот эту традицию. И если Чурлёнис был и композитором, и художником, ему как-то было...
1: В равной степени.
0: Да. То есть он свободно апеллировал какими-то музыкальными структурами музыкальных произведений в своих работах, то Лебедев, он как бы немного сокрушался от того, что у него нет такой возможности, и он считал музыку совершенным видом искусства. Потому что, на самом деле, он здесь продолжает не только вот Кандинского, безусловно, которого он знал, и Кандинский это в своих теоретических трудах, там, «Точка и линия на плоскости», о духовном в искусстве, он писал об этом. И Чурлёнис он, соответственно, тоже знал. Он здесь продолжает и традицию авторов Серебряного века, потому что вот синтез искусств и главную роль в этом синтезе играет музыка, по их мнению, они тоже об этом очень много писали и делали попытки в это. Вот Лебедев здесь как бы продолжает эту традицию в некотором смысле, и все они, все музыку считали отделенной максимально от материального видом искусства, которое рождает в слушателе именно эмоциональное некое звучание, да, и вот этой эмоциональности добиться на листе для Лебедева значит было создать хорошее произведение искусства. То есть, если его лист способен вызвать эмоцию, а желательно ту, которую художник заложил в этот лист, то это значит, это хорошее произведение. И вот он вечно пишет в своих дневниках: «Хочу чистого цвета, музыкального звука, хочу музыки в цвете, хочу создавать симфонии». То есть он постоянно к этому апеллирует. Но если Чурлёнис и Кандинский, например, называли свои произведения «Композиция», «Соната солнца» там у Чурлёниса, то у Алексея Лебедева, кстати, такого нет.
1: Он, у него структуры.
0: У него структуры, да.
1: Его словечко структуры.
0: Новое, да. Он обратился, да, к форме структуры, как к совершенной форме, способной в абстрактном виде передать эмоциональность.
1: У него были любимые композиторы? И вообще, какая музыка звучит? Вот сообщалось, что во время работы выставки в залах, то есть в основном в выставочном зале и на северной антресоли будет звучать музыка, которую слушал сам художник во время работы.
0: Да, в нашем случае музыка звучит в большом зале, а наверху у нас чистое звучание стиха, так скажем, потому что там у нас часть, посвященная поэтам.
1: А может быть, тогда о ней и расскажем, она, поскольку небольшая.
0: Да.
1: А потом вернемся в основной выставочный зал.
0: Нам нужно сказать о том, что Алексей Лебедев очень много работал на самом деле как официальный художник, как дизайнер, как художник-конструктор, как художник книги. И он очень много лет работал со Свердловским книжным издательством. У него была дома обширнейшая библиотека, он очень любил читать и оформлял книги. И для него в какой-то момент литература, а особенно поэзия, он видел вот в поэзии, музыке и изобразительном искусстве нечто общее. И он очень часто подмечает в дневниках, что, по сути, музыканты, композиторы, поэты и художники, они стремятся к одному и тому же, но просто разными средствами. И он понял для себя в какой-то момент, что поэзия — это тот вид искусства, где он может тоже произвести такой синтез. И он начинает создавать огромное количество произведений, именно структурных по форме, посвященным разным поэтам и литераторам. И вот на антресоле у нас представлен огромный корпус работ, связанных с этой темой, и главными для него поэтами и литераторами были три фигуры. Валерий Брюсов, Шарль Бодлер и Павел Петрович Бажов.
1: Вот что неожиданно.
0: Да.
1: Последнее особенно неожиданно, но да, ждем пояснений.
0: Действительно, Бажов здесь так интересно появляется, и с одной стороны, казалось бы, ничего странного, потому что Бажов – это некое общее место для художников Урала. Но мы с вами помним, вот вы вначале как раз очень четко про это сказали, что у нас Лебедев на самом деле, он в разных культурных традициях рос, и совершенно для него Бажов не был той книжкой, которую ему читали на ночь в детстве. Он в Бажове видел для себя некий такой универсальный миф, в котором можно как раз развернуть свои творческие эксперименты. И он обращается к Бажову на протяжении многих лет, то есть там первые листы датируются началом 80-х годов, последний лист 2007-м. То есть можно понять, насколько он был под влиянием этого литератора, да, под его сказами. И он создает иллюстрации в наиболее близкой к традиционному смыслу слова. То есть если остальные поэты у нас будут иллюстрироваться совершенно абстрактными формами, то в разделе Бажова мы с вами видим четких персонажей и даже узнаем некоторые сцены, но все это решено, конечно, в авторской оптике, так скажем, да, в преломлении Алексея Лебедева. И там даже можно видеть развитие его визуального языка, потому что он обращался к поэту на протяжении...
1: Ну, почти четверти века,
0: да,
1: даже
0: все
1: больше.
0: Да, все верно. Особо его увлекал также Валерий Брюсов, если говорить о русской литературе. Он прям был какое-то время одержим им. И он создал сам серию рисунков, то есть не на заказ, он не планировал, что это будет издано. Вот просто он говорил, что в какой-то момент он стал видеть все глазами Брюсова. И он пришел к редактору Светлане Марченко, выложил ей на стол огромное количество листов и сказал: «Я Брюсова читал». Она посмотрела, была поражена, насколько это точные и тонкие работы, и была выпущена книга, которая у нас экспонируется также в этой части выставки. В 81-м году сборник стихотворений Брюсова вышел, и там...
1: С иллюстрациями.
0: С иллюстрациями Лебедева, да.
1: Это Уральское,
0: да,
1: книжное издательство.
0: Да, Среднеуральское книжное издательство. И на следующий год на международной выставке книжной в Москве Лебедев получил грамоту за оформление этой книги, и в прессе очень много об этом писали. То есть это действительно было такое событие, и очень многие-многие нашли это оформление успешным. И когда Лебедев пытался поступить в Союз художников, это было таким главным аргументом в попытке, да, вступить, что вот есть такая книга, она была отмечена, и он совершенно, что называется, нормальный, вписывающийся в рамки художник. Но эта затея не увенчалась успехом и, может быть, даже к лучшему.
1: А почему не увенчалась?
0: Не приняли Лебедева в Союз, потому что его работы очень экспрессивны, он не приемлел никаких рамок, никаких ограничений, и, конечно, в то время, о котором мы говорим, это не совсем отвечало повестке, так сказать. Поэтому Лебедев, как и многие, остался в андеграунде. Собственно, поэтому о нем так и говорим, как о художнике андеграунда.
1: Да, да, все, я поняла. Угу. Просто я к тому, что как художника-иллюстратора его не приняли. Угу. Вот почему.
0: Да.
1: Я подумала, что раз было все признано успешным. Что касается работ основного, так сказать, вот этого массива, то там, да, там это очень эмоционально. Сразу же хочется предупредить. Это просто вот нужно идти исключительно на эту выставку, потому что вы будете потрясены, скорее всего. Не то, чтобы там прийти на одну выставку, а потом еще, допустим, на РосИЗО зайти. Uh-huh. Нет, так не получится, скорее всего. И у нас остался еще третий поэт на «Б», Бодлер.
0: Да.
1: 3Б у нас, как
0: да.
1: мы заметили. Бажов, Брюсов и Шарль Бодлер.
0: Ну вот, пожалуй, Шарль Бодлер – это главный человек из мира литературы для Алексея Лебедева. Главным здесь является еще и его произведение «Цветы зла», которые также Алексей Лебедев иллюстрирует на протяжении многих и многих лет. И он очень много пишет о Бодлере в дневниках. И вот здесь как раз о его таком субъективном восприятии звука он говорит о том, что Бодлер для него звучит как виолончель, а Шекспир для него звучит как орган. Да? Не поясняя, а вот просто. И он пытается добиться вот этого чистого звучания бодлеровского стиха.
1: Настоящий.
0: Да, 100%. И если мы говорим о том, вот я для себя размышляла, да, что же его так привлекло в Бодлере, несмотря на восхищение просто авторским стилем и той художественной вселенной, которую создал Бодлер, а чем это могло привлекать Лебедева? И на самом деле у них очень близкое такое понимание, наверное, категорий эстетических и категорий вообще моральных, потому как у Бодлера вот в «Цветах зла» у него ведь уродство перетекает в красоту, зло на грани вот с чем-то вроде бы и приемлемым, и нет. Именно поэтому это произведение в свое время такой скандал вызвало, и там судебные разбирательства были. И вот если мы посмотрим на искусство Алексея Лебедева, у него вот точно такое же пограничье. То есть у него могут корчиться там обнаженные фигуры на листах, но это будет выглядеть красиво. Ты можешь видеть лист, который мерцает невероятными цветами, подходить, а это написано там «Портрет бомжихи Насти» и так далее. То есть вот у него как бы красота и уродство соседствуют. Женский образ, которого очень много на нашей выставке, он одновременно притягателен, желанен, но в то же время опасен, даже ядовит в некотором смысле. И вот эта вот постоянная амбивалентность, дуальность присутствует в его искусстве, и я бы сказала, что в поэзии Бодлера тоже. В этом смысле они здесь соединяются, и интересную фразу Лебедев пишет в своем дневнике, что, следуя за Бодлером, он как бы выходит на сцену как актер и вот под действием режиссера создает свои листы, потому что листов на тему «Цветов зла» очень и очень много в творчестве Лебедева, там, начиная с 70-х годов, заканчивая там концом 90-х, он бесчисленное количество их создает.
1: Хорошо, мы возвращаемся в основной выставочный зал. Тема любви, она такая сквозная, но также идет, можно сказать, по главам или как это, частям?
0: Ну да, по сериям в каком-то смысле, да.
1: По сериям, религия, структуры, женщины и цветы и бездомные. Вот упомянутая бомжиха Настя. Пойдем, наверное, просто вот как располагается в залах музея.
0: У нас вообще выставка членится на 6 разделов, и первый раздел – это такой некий пролог. В самом начале можно увидеть ранние такие опыты художника. Это портреты, те самые копии, которые мы с вами упоминали. В начале своего такого именно уже станкового пути, когда Лебедев, уже будучи востребованным таким художником, конструктором, дизайнером, он решает, что ему это все не нужно, и он будет, ну, его это все не удовлетворяет, скажем так, и он будет уже развиваться как профессиональный художник, станковист. И он здесь создает свои копии портретов знаменитых художников. К этому же примыкают в целом портреты. Вообще тема портрета тоже такая сквозная в творчестве художника. Он очень любил наблюдать за людьми. И, например, какой-нибудь «Мальчик с пятого этажа», именно такое название есть у одной работы, мог впечатлить его формой своей головы, лица, поведением, и он мог создать его портрет. То есть он был крайне наблюдательным художником. И вот портреты, они начинают нашу экспозицию, и экспозиция потом заканчивается на первом этаже тоже портретами, но портретами уже как раз бездомных из раздела «Зазеркалье». Далее идет серия «Средняя Азия», которая отличается яркостью, насыщенностью цветов. В 80-е годы Лебедев, уже будучи в Свердловске, ему крайне не нравилась погода серая.
1: И его можно понять.
0: Да. Юность его и становление прошло в Ташкенте, он не мог примириться с нашей суровой погодой. И в это время так ностальгично он вспоминает Ташкент и создает эту яркую, сочную, знойную серию. И здесь же у нас есть такие первые отсылки к оформлению сцен. Алексей Лебедев недолгое время работал сценографом в нашем театре оперы и балета, и сценография его крайне интересовала. Отсюда тяготение к монументальным размерам. То есть на выставке вы можете обратить внимание, что там очень много полиптихов, диптихов, пятиптихов, квадриптихов. В общем, он стремился к вот к этой монументальности, она здесь уже зарождается. И дальше начинается как раз развитие темы «Женщины и цветы», которая проходит через всю экспозицию на главной стене. Нужно сказать, что Алексей Лебедев очень любил природу, наблюдать за ней. Дети его вспоминали, как они часто ходили в лес, он рассматривал там цветы и много рассказывал про природу, читал очень много книг на эту тему. И его больше всего увлекали цветы. Он очень любил цветы, букеты, цветочные композиции. И начиналось все безобидно в этой части экспозиции, то есть цветов. Это натюрморты, какие-то цветы, которые, с одной стороны, напоминают нам реальные цветы, а с другой стороны, никогда точной копией реальных цветов не являются. Это некие цветы его мечты. Там даже есть такая работа с подобным названием «Цветок моей мечты».
1: Не как у Боттичелли.
0: Да. Нет, такого там нельзя увидеть. То есть это такое чувственное восприятие. Вообще Лебедев очень субъективный художник, и очень многое у него исходит из чувственного восприятия. И дальше рядом с этими цветами появляются женщины, как правило, обнаженные женщины. Там вот в 80-е годы появляется очень интересный мотив. Он в нескольких версиях представлен на выставке. «Женщина и цветок». Женщина сидит и оберегает как бы такой единственный цветок. И вот эта тема начнет развиваться и переходить уже в его специфическое понимание женщины как тоже цветка. То есть он в какой-то момент начнет пластически уподоблять тело женщин бутонам и цветкам. И мыслить то, что женщина, обладая вот этим цветком, она может подарить тебе некий такой дар любви, а может его и отнять. И, соответственно, сюда же примыкает история, связанная с влюбленными. То есть влюбленность у Лебедева — это всегда цветущие, вкуснопахнущие соцветия. А конец любви, там прям есть название работы, конец любви, погибшие цветы и горькие слезы — это всегда ассоциация с концом. И вот на всей этой большой нашей части, связанной с цветами, мы можем увидеть, как развивается именно любовное чувство, то есть оно робко очень зарождается в цветке, оно получает такой пик, взлет, и потом неминуемо, к сожалению, ведет к трагическому концу, что, собственно, и случилось в личной жизни художника. Но, несмотря на то, что эта часть экспозиции, она имеет даже имена конкретные его возлюбленной, с которой вот были эти непростые отношения, у художника Лебедева, как и у других хороших авторов, никогда личное полностью не показывается на листе, да, то есть он в какой-то момент приходит к универсальному просто пониманию женщины, у него такой собственный архетип женщины, вожделеющей, открытой, опасной, но притягательной, рождается в этих листах, и мы видим, как он развивается на протяжении десятилетий.
1: Женщину зовут Люся, как мы тоже узнаем на выставке. Ну вот до какого-то момента, еще 4 года назад, были неизвестны годы жизни художника. А кто эта женщина, известна сейчас?
0: Мы можем лишь предполагать, опираясь на дневники. Удалось установить, что они познакомились в 88 году, то есть вот за 2 года до начала ведения дневников, и я думаю, что во многом именно она поспособствовала тому, чтобы он начал вести дневники, потому что начало дневника, она больше связана с личными переживаниями, вот как раз вот этими перипетиями в их отношениях. Они встретились на открытии выставки во Дворце молодежи, и к нему подвели Люсю, она что-то там невнятное, как он пишет, сказала про его работы, но он был совершенно ей очарован, и начались отношения, которые длились 15 лет. И когда Люся, в конце концов, решает эти отношения прекратить, он еще 2 года ее вспоминает и создает там 1000 листов графических об их отношениях. Есть часть произведений на выставке, которые называются «Память». И вот это память об их отношениях, которые он потом воспроизводил. Люся, судя по всему, была режиссером в местном Дворце культуры, либо же в самом Дворце молодежи. Вот этот момент я сейчас еще пока устанавливаю. Хотя уже год мы исследуем личность Лебедева, там все равно есть вот некие такие лакуны, которые мы пытаемся восполнить, да, и надеялись даже во многом, что, может быть, на этой выставке как-то кто-то узнает ее. Ну, такое действительно бывает в музейной истории, что просто приходят люди, говорят, о, да, так мы знаем. Поэтому есть и такая надежда, но мы, во всяком случае, ведем сейчас поиски этой Люси. Но то, что эта женщина перевернула просто сознание Алексея Лебедева, которая как наваждение влияла на него, и в том числе на его творческий процесс, то есть благодаря ей мы имеем огромное количество листов, 1000 листов посвящены были их отношениям. Конечно, было бы любопытно про эту женщину узнать чуть больше.
1: А вот что касается посетителей выставок, вот когда ты работал в галерее «Поле», книгу отзывов вы читали, там что-то удалось найти, какие-то зацепки?
0: На самом деле не так много. На открытие выставки пришли люди, которые знали Алексея Лебедева. Например, Марьяна Брославская, это искусствовед уральский. Она, к сожалению, уже ее с нами нет, но вот она на открытии этой выставки говорила, и взяла слово, и она очень много знала про Лебедева, она была у него в мастерской, она помогала ему монтировать некоторые его работы, и у нее вышла книга в 23-м году по касательной, где она собрала такие свои эссе о жизни искусствоведа на Урале. И удивительным образом в этой книге есть небольшой абзац про Алексея Лебедева.
1: Абзац уже?
0: Да, да. Но там не столько анализ его творчества, сколько размышления о некоторых судьбах, да, Свердловского андеграунда, и она звонила упомянутой уже сегодня Светлане Марченко, которая публиковала как раз книгу Брюсова, она ей позвонила просто зачитать текст, чтобы та на слух его отредактировала. И когда Светлана Марченко говорит, а Алексей Лебедев это вот этот вот, который? И Марьяна Брусовская говорит, да. И уже Светлана Марченко ей начала рассказывать свои впечатления о Лебедеве, и там вот уже как бы текст интересный о Лебедеве как о человеке. Uh-huh. Как вот он выстраивал какое-то общение с людьми из сферы искусства. И какие-то отрывочные просто сведения мы получили там, что да, я его знал, хороший художник, но ни контактов, ничего. То есть не принесло много плодов это.
1: Прорыва, да, скажем так.
0: Но мы узнали, когда мы начали тогда еще искать что-то про художника, мы узнали, что в УРФУ была написана курсовая работа по теме Алексея Лебедева, и мы связались вот с исследовательницей, и она передала свою работу нам.
1: Хорошо. В наши дни написана курсовая?
0: Как раз когда-то? В 2016 году, как раз в год его смерти. Она, исследовательница, работала с как раз архивом семьи. Это очень важно, то, что это было. И она, собственно говоря, первооткрыватель, можно сказать. Но
1: как зовут студентку? Потому что надо сказать, да. Первооткрывателя.
0: Алина Гельмединова. Она писала в 2016 году как раз исследование. И она очень любопытная. Она очень так внимательно отнеслась к наследию художника. И, по сути, первый человек, кто в научный оборот ввел эту фигуру. Но, наверное, как это бывает с курсовыми работами, поскольку не было дальнейшей там опубликованной научной статьи, то это осталось как бы вот немножко тоже в тени. И мы с ней связались, она предоставила свой текст. Естественно, она была и на выставке. И в чем-то мы опирались на ее исследования, но очень многие вещи были уточнены, расширены, где-то доказаны или, наоборот, опровергнуты. Но вот этот первый шаг и большой шаг по некой структуризации его наследия, он был ею сделан, за что огромное-огромное ей спасибо.
1: Как я заметила на вернисаже, насколько я поняла, художник Игорь Шуров, угу, хорошо знаком с Лебедевым, и его супруга Елена, плюс замечена была, это редкий случай, на вернисаже на открытии выставки, заведующая литературной частью Екатеринбургского ТЮЗа Наташа Киселева, угу, которая сообщила, что она вот прямо специально пришла посмотреть на эту выставку, потому что ей порекомендовали.
0: Угу. Вообще, Игорь Шуров – это тот человек, который тоже сыграл большую роль в том, что произошла наша выставка, потому что именно он показал Владимиру Давидовичу Кричевскому работы Лебедева, и тот был совершенно очарован, и, собственно, Игорь Шуров и привел Владимира Давидовича в мастерскую Алексея, когда художник был еще жив. И, собственно говоря, с этого и началось коллекционирование работ этого художника, и сегодня мы имеем огромный корпус произведений, потому как Владимир Давидович и его уже потом в будущем компаньоны по этому делу, они, ну, выкупили буквально все, что было у детей, по крайней мере, практически все. Может быть, что-то они оставили себе. Разрозненные вещи Алексея Лебедева есть по разным частным коллекциям, и они тоже активно работают над тем, чтобы их приобрести в свою коллекцию, и получилось как можно более полное собрание работ.
1: Чтобы представить масштаб, сколько вообще всего работ сохранилось Алексея Лебедева? Ну, плюс-минус. Это графика.
0: Да, это графика.
1: Причем графика такая. Гуашь – один из самых таких материалов. Даже пастель, она, так сказать, сохраннее.
0: Да, она более стабильна.
1: Да,
0: гуашь – это гуашь. Очень неблагодарная, угу, неблагодарный
1: обсыпается
0: материал.
1: Обсыпается только так.
0: Наверное, взаимодействие с созданием этого проекта мы отсмотрели около 700 листов. То есть это то, что мы видели. Я полагаю, что работ, созданным художником, было намного больше, потому что Лебедев был человеком очень к себе строгим, и он огромное количество произведений уничтожал. Поэтому вот около, что-то около этой цифры мы имеем. На выставке представлено 206 работ.
1: К вопросу об уничтожении художником своих листов. Слышала вот эту историю, что как-то он хотел уничтожить какие-то свои очередные работы, вышел во двор и заметил там группу бездомных.
0: Угу.
1: Расскажешь дальше, продолжишь эту историю?
0: Да, это очень интересная встреча, потому что она обернулась совершенно любопытным, и я не знаю подобных примеров еще.
1: Да. Сказала, да.
0: Случаев. Алексей Лебедев увидел, да, эту группу бездомных, которые сидели и ели то, что они нашли здесь же, и он предложил им... во дворе, да, возле мусорных баков, так скажем. И он предложил им свои работы, чтобы они могли их продать, может быть, у них лучше получится, чем у него, и они бы смогли тогда себе что-то купить. Они только лишь посмеялись, и завязался разговор. Разговор этот на постоянной основе продолжился на протяжении 3 недель. То есть художник приходил каждый день к ним, приносил выпивку, еду, общался с ними и совершенно проникся их судьбами, их жизнью. В какой-то момент это стало таким очень болезненным для него опытом, но который он не мог прекратить. И из такого стороннего наблюдателя за жизнью людей, выброшенных, да, из социальных каких-то структур, он стал вдруг человеком, который хотел создать портреты этих людей. И если обычно образ бездомных в истории искусства – это нечто типизированное, да, то есть такой собирательный образ бездомного, то у Алексея Лебедева эти портреты, эти образы бездомных, они совершенно индивидуальны, и они имеют за собой конкретную историю и личность. И название работ, вот упомянутое «Бомжиха Настя» или
1: «40 лет».
0: «Нюра 40 лет», да, 40 лет. «Маруся 32 года». То есть он их подписывает, он знает их истории, и более того, в дневниках он пишет о том, что я не могу остановиться, я уже написал 35 листов. Эта работа похожая на болезнь, потому что он знает о страданиях этих людей, и он понимает, что он не может им помочь. То есть он в какой-то момент пишет, вот я встретил там Наташу, она болеет туберкулезом, дал ей денег на лекарства, знаю, она их пропьет. То есть он совершенно полностью погрузился в этот мир, и для него это стало болезненным опытом. 2 года он создавал работы на эту тему, и родилась выставка. В 1998 году в галерее Пушкина 12 прошла выставка, которая называлась «Екатеринбург. Город бомжей». И там Алексей Лебедев представил всю вот эту свою серию в полной красе, и реакция публики, она была неоднозначной. Кто-то говорил, что это то, о чем нужно писать в своей работе. И это то, что помогает нам быть нечерствыми в нашем мире. А кто-то говорил, что это провокация и что это вообще такое. Но, тем не менее, на удивление самого художника, он замечает это в дневниках, работы с выставки покупались. То есть он смог перейти через социальное табу, да, силой своего искусства и получить даже вот такой отклик. Но этот эксперимент, довольно жестокий над самим собой, обернулся для Лебедева депрессивными эпизодами, угнетающим для него это было. И даже вот на выставке меня спрашивали, а что же его так привлекло в этих людях? Это же вообще интересный случай, да? И Лебедев писал, что у нас в жизни сплошные фасады, а там вся та же самая жизнь, но фасадов нет. То есть они живут и выживают сегодняшним днем. И он сравнивал даже художников с бездомными, потому что бездомные просыпаются, и у них есть четкий план на день. Добыть пропитание, уснуть, найти теплое место. А у художника просыпается утром, и он думает, как бы этот день, ну, по мысли Лебедева, по крайней мере, прожить так, чтобы подойти ближе к цели своего искусства. А целью искусства Лебедева было добиться чистой формы, да, преодолеть нарративные какие-то границы искусства и добиться звучания музыки на листе. И в этом смысле жизнь бездомных, в которой царил распад. И о распаде Лебедев тоже очень много пишет. То есть там был распад человеческой жизни, а Лебедев в своем искусстве был одержим темой распада формы. Вот эта деконструкция, деконструктивные портреты, деконструированные цветы, все это его очень увлекало. И он писал о том, что распад – это тоже жизнь, и наблюдать за этим движением жизни порой более поучительно, чем за расцветом. И в этом смысле бездомные для него стали чем-то, на что он хотел смотреть, зачем он хотел наблюдать. И в некотором смысле он хотел им помочь, но его угнетало то, что он не может этого сделать.
1: У нас заканчивается время. Очень коротко. Какая программа параллельная готовится? Какие-то, может быть, экскурсии, лекции ближайшие? И, ну, скажем, что до 17 января выставка работает в главном здании Музея изобразительных искусств на Воеводина 5.
0: Да, и у нас планируется в качестве такой параллельной программы это кураторские экскурсии, которые уже были и которые будут проходить регулярно. И кроме того, к выставке приурочено издание о Алексее Лебедеве, где чуть более обширно будет представлено его творчество в большем количестве репродукций и, соответственно, текст о его жизни, о его творческом процессе, его художественном языке, и в том числе там будут представлены архивные материалы, которые были найдены за время исследования. Поэтому презентация этого альбома, каталога, этого издания тоже будет важной частью параллельной программы нашей выставки.
1: А дата уже известна презентации каталога? Или еще пока обсуждается?
0: Пока обсуждается.
1: Хорошо, на этом точно уже будем прощаться. Выставка «Концерта Гросса» художник Алексей Лебедев проходит в главном здании Музея изобразительных искусств на Плотинке до 17 января. А в студии «Радио Форум» была сегодня куратор выставки и научный сотрудник отдела наивного искусства музея Яна Таушканова. Спасибо, что нашла время.
0: Спасибо вам.
2: Интервью на 104.5 FM. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: События.
3: Юридическая неделя на Урале стартовала в Екатеринбурге. Всероссийский форум будет проходить до 10 октября. О программе рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Лена Артюх в центре ТАСС «Урал».
4: Разные форматы мероприятий, которые проходят, это и научно-практические дискуссии, это и экскурсии, это и различные культурные мероприятия, и круглые столы, и форумы, и для молодежи, и для взрослых, интересующихся теми или иными вопросами права и правоприменения. Форматов множество, мероприятий множество. Если говорить о мероприятиях, которые провожу я, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области, конечно, это всегда события, абсолютно практикоориентированные и направленные на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
3: Участниками форума традиционно являются представители органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов и судейского сообщества, практикующие юристы.
2: Бизнес-статистика.
3: Прибыль организаций Свердловской области упала на 73%. Солидированный финансовый результат за 7 месяцев с января по июнь 2026 года составил 84 миллиарда рублей. Показатель сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Уралинформбюро со ссылкой на данные Свердловстата. Прибыль до налогообложения получили 67% организаций. Сумма составила 287 миллиардов рублей. В убытке остались 33% организаций, сумма убытков 203 миллиарда. Самую большую прибыль в этом году получили компании, работающие в сфере обрабатывающих производств. 45 миллиардов 800 миллионов рублей. Хуже всего ситуация в сфере добычи полезных ископаемых. Минус 76 миллиардов рублей.
2: Рынки. Банковский сектор.
3: Число установленных кредитных самозапретов в Свердловской области продолжает расти. В сентябре жители региона установили 22 600 самозапретов на получение кредитов. По сравнению с августом рост на 3,7%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Свердловская область заняла 8 место в общероссийском рейтинге по этому показателю, а по темпу роста 20 место. Лидером по числу установленных самозапретов в сентябре стала Москва. Далее следует Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область и Краснодарский край. В целом по стране в сентябре установлено 735 тысяч самозапретов на привлечение займов и оформление кредитов. Это на 10,5% больше, чем в августе. Одновременно граждане 250 тысяч раз сняли ранее установленные самозапреты. Эксперты объясняют это отчасти сезонностью, отметив, что в целом спрос на установку самозапретов со стороны граждан в последние месяцы остается достаточно стабильным. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
5: Реклама. Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
6: В ЖК «Форум Парк» от девелопера «Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 миллионов 300 тысяч рублей.
7: ООО «Специализированный застройщик Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч Урала. Екатеринбург-Арена. Суббота, 10 октября. Урал примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
8: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
9: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
10: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
6: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Место встречи. Ельцин-центр.
1: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
6: Выставки.
1: 10 печатных историй. Такая выставка проходит сейчас в арт-галерее Ельцин-центра. Это совместный проект с лабораторией печатного искусства Piranesi Lab, которую основал в 2016 году художник и куратор Алексей Веселовский. В экспозиции представлена печатная графика художников разных поколений и художественных позиций: Эрика Булатова, Никиты Алексеева, Игоря Макаревича, Виталия Пушницкого, Владимира Дубасарского, самого Алексея Веселовского, Леонида Тишкова, Валерия Чтака, Анны Комаровой и других. Выставка «10 печатных историй» обращается к отдельным главам десятилетней истории лаборатории печатного искусства. Экспозиция работает до 29 ноября. Каждую субботу по ней проводится экскурсия.
6: Кроме того,
1: в холле образовательного центра сейчас открыта выставка «ПАФ. Автопортреты глухих и слабослышащих людей». В этом проекте участвовали 17 человек. Они сами выбирали, как выглядеть в кадре, и могли пригласить на съемку друзей и близких. На фотографиях можно увидеть жестовые имена участников и прочитать некоторые их ответы о жизни и культуре глухих людей. ПАФ – слово из жестового языка, которым выражают одобрение и восхищение. «Ты ПАФ» – значит «ты классный, ты супер». Выставка предлагает увидеть глухих и слабослышащих людей через язык жестов, личные истории и способ их существования в мире. Она открылась во время «Недели глухих» и будет продолжаться до 25 октября. Вход на нее свободный.
6: И еще.
1: А накануне в Ельцин-центре стартовала неделя невидимой инвалидности, которая проводится уже в пятый раз. Каждый год организаторы приглашают горожан рассказать о своем опыте невидимой инвалидности в разных форматах. Замечу, что невидимая инвалидность – это метафора, которую используют во всем мире, описывая хронические заболевания и состояния, которые не видны на первый взгляд, но значительно влияют на образ жизни человека. Это сотни болезней, врожденных особенностей и травм. Диабет, рассеянный склероз, эпилепсия, онкологические заболевания в ремиссии, различные психические расстройства – от депрессии до биполярки. В этом году в рамках недели есть возможность принять участие в лаборатории текста, которую будет курировать драматург Элина Петрова. Участники познакомятся с разными методами работы с текстом и напишут свой, который будет отражать их личный опыт жизни с невидимой инвалидностью. Итогом лаборатории станет читка этих текстов. Интенсивы идут всю эту неделю по вечерам, и второй блок занятий состоится 19 и 20 октября. Элина Петрова – драматург, автор документальных и оригинальных пьес, шеф-драматург инклюзивного проекта «Разговоры» и автор ряда других инклюзивных проектов, обладатель гран-при премии в области современного искусства Сергея Курехина. Участие в лаборатории бесплатное. При регистрации нужно заполнить небольшую анкету.
6: Театр.
1: И последнее в этом выпуске – моноспектакль Антона Шварца «Довлатов. Пять углов». 12 ноября будет представлен в Ельцин-центре. Он был создан к 85-летию со дня рождения писателя, которое отмечалось в сентябре этого года. «Пять углов» – название ненапечатанного романа Довлатова и одновременно место, где он жил в Ленинграде в период своего литературного становления. В спектакле использованы письма Довлатова от самых ранних, армейских, до самых последних, написанных уже в эмиграции в Нью-Йорке, а также стихи и рассказы из циклов «Чемодан» и «Наши». Также в моноспектакле звучит голос самого писателя. Антон Шварц – актер Большого драматического театра в Санкт-Петербурге. 12 ноября, это будет четверг, начало в 19 часов, билеты от 1000 рублей. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
6: Место встречи. Ельцин-центр.
5: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
11: Добрый день.
12: Гендиректор парка «Патриот» Игорь Васильев накануне задержан по делу о крупных взятках. Предварительно в материалах дела фигурирует сумма 80 миллионов рублей. До парка «Патриот» Васильев работал аудитором счетной палаты, главой Росреестра, губернатором Кировской области, замглавы Росстата. В ближайшее время следствие планирует запросить у суда его арест. Предыдущий директор парка Ахмедов был уволен в прошлом году и уже сидит за мошенничество, напоминает Интерфакс. В Екатеринбурге новое нападение подростка на водителя трамвая. Инцидент произошел вчера около 9 вечера. Вагоновожатая маршрута номер 12 в районе улицы Уральской заметила на сцепке подростка-зацепера. Остановилась и попыталась снять нарушителя, но он брызнул ей в лицо газовым баллончиком. Сотрудницу гортранса с места ЧП увезли на скорой помощи в больницу с ожогами глаз, пишет «Новый день». Израиль усилил фильтрацию россиян и украинцев на въезде. Пассажиров допрашивают, проверяют деньги, жилье, наличие работы, при подозрениях разворачивают. Один из первых вопросов на границе – зачем вы едете из одной войны в другую? Если пограничнику что-то не понравилось, паспорт забирают и отправляют ждать допроса. Ожидание может продлиться от 10 минут до 6 часов. Гулять по аэропорту нельзя, можно только в туалет, сообщает телеграм-канал «Шо». На популярном туристическом маршруте к перевалу Дятлова в ландшафтном заказнике Ивдельский установили 5 стоянок с навесами от дождя и снега, столами и скамейками. Они должны сделать путешествие более комфортным. Как сообщили в департаменте информполитики, такие туристские стоянки оборудовали на базе Ильича, у избушки в Кедровнике, возле горного Ключика, и еще 2 на реке Ауспия и на самом перевале Дятлова. Они расположены на Большой Уральской тропе. Доллар сегодня 84,93, евро 95,33.
6: Внимание! Говорит и показывает 104,5 FM. Работают все политологи и экономисты «Волны».
13: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13:00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104,5».
14: 16+. 13:03 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив, продолжается программа «Говорит и показывает». В студии Павел Рубцов, сегодня у нас в гостях, как обычно, по вторникам, политолог, главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. Рад приветствовать.
15: Добрый день.
14: Присылайте ваши вопросы, если они есть, по политике, как местной, так и российской, так и международной. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваше сообщение любым удобным мессенджером. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Сегодня в основном мы будем говорить не о свердловской политике, потому что она как-то на паузу взята. До 13 числа ждем, недельку осталось.
15: Да, где-то неделю назад чуть меньше раздали мандаты депутатам областного ЗАГС-собрания. Все уже определилось, кто будет работать в ЗАГС-собрании, кто не будет. И сейчас следующий этап, нужно поделить должности, руководящие посты. Но это все проходит крайне непублично, кулуарно. Очевидно, что какие-то обсуждения идут. Нам никто ничего не скажет, а мы узнаем все по факту. Накануне первого заседания, может быть, «Единая Россия» как-то соберется и скажет, кого куда выдвигает. Ну, в общем, пока ничего не говорят, и главная интрига в том, как пока еще глава Екатеринбурга Алексей Орлов успеет сразу на 2 заседания. Да.
14: 13 же числа будет заседание городской думы, которая должна снять с него полномочия.
15: Должна снять с него полномочия.
14: И он должен быстро-быстро успеть.
15: Да, и в этот же день состоится, собственно, заседание ЗАГС-собрания, где Орлов, как и все депутаты, должен принести присягу. У нас депутаты приносят присягу. Пока он ее не принесет, соответственно, он не будет считаться... Он будет считаться депутатом, но по факту его не могут, например, Совет Федерации назначить или на какую-то должность, потому что он не принес присягу. Ему нужно... По всем правилам вежливости, на сложение своих полномочий он вроде как должен прийти, попрощаться. Он уже по-хорошему ходит, а не по-плохому, как мэр Первоуральска Кобец, который вообще исчез, и до сих пор никто не знает, где он. Он никуда не пришел. Орлов, конечно, должен прийти, всех поблагодарить, сказать, что вот ухожу формально на повышение, всем спасибо, в общем... берегите Екатеринбург, как говорится. Вот. И сразу же в ЗАГС собрание стать депутатом. Ну вот интересно, да, разведут по времени эти заседания или же как-то это все должно сделать, чтобы, в общем, он везде успел.
14: Ну, может, пораньше Гордуму назначить.
15: Да,
14: тоже
15: Гордуму бывает. Можно сделать. Там,
14: обычно они в 10 идти,
15: обычно,
14: начинаются.
15: Да, обычно у них повестка никак не пересекается, они все начинают в 10 часов, ну, здесь видимо, так не получится.
14: Вот коленкор будет, если городская дума скажет, нет, мы хотим, чтобы Алексей Валерьевич оставался нашим мэром.
15: Да, он подаст на них в суд.
14: Да, уже поздно будет. Не успеет на заседание.
15: Не успеет. Ну, потом станет депутатом.
14: Ну, в общем, да, все это шутки, конечно, но...
15: Да, я думаю, ситуация. Все будет хорошо, они придумают.
14: Продумали.
15: Все,
14: уже,
15: надо, да.
14: Не думаю, маршрутизация сделана, да, да. Зафиксирована. Так что, в основном, будем говорить об итогах выборов в Государственную Думу Российской Федерации, ну и о других темах тоже. Все идут подсчеты, почему именно такие результаты на выборах в Государственную Думу. Ну, например, есть такое сообщество, Российская ассоциация по связям с общественностью. Они опубликовали свое исследование факторов, которые повлияли на общий результат и на результат партии. Так вот, ключевым фактором эта организация, которая повлияла на результаты избирательной кампании, выдвинули внутриэлитные договоренности. Не активность избирателей, не активность кампании, а внутриэлитные договоренности.
15: А я здесь соглашусь. Я говорил и писал об этом, что у нас все выборы решились на стадии согласования кандидатов. То есть где-то примерно за полгода минимум до выборов все побежали согласовываться по кабинетам, и когда согласовали, все уже решили, что все, я уже депутат, кампанию никакую не надо делать, праймерис там как-то выиграем, потому что тоже согласовано, и в основном все, кого как бы согласовали, они все на праймерис и победили, и все стали в итоге депутатами. Но самое главное, что их конкуренты тоже подумали, ну вот его же согласовали, зачем мне как бы что-то пытаться делать. И тоже в итоге никто почти ничего не делал, и все решили, что все согласовано, никто не стал как-то эти элитные договоренности, как Рассо написала, никто их не стал оспаривать, не пытался торпедировать. Ну, были, понятно, в каких-то кругах была конкуренция, коммунисты там где-то чуть-чуть попытались какие-то округа, ну, это тоже отдельные эпизоды, в основном все, кого согласовали, все и победили, в том числе и представители других партий, где, в общем, согласовали «Справедливая Россия» округа в Госдуму, там 4, по-моему, округа им согласовали, что вот ваш кандидат победит, наберет больше, чем «Единую Россию», и там они и победили. И поэтому, действительно, мы вступили в такую... Стадию развития политической системы, где, в общем, элитные договоренности оказываются определяющими. И по факту голосование в итоге их только подтверждает.
14: Это ненужные расходы выходят?
15: Ну, не совсем, да. Нельзя совсем без выборов, потому что, ну, а что людям-то? Надо-то что-то показать, что-то предъявить. Почему? Мы же не скажем, что, ну, вот его там в таком-то кабинете согласовали, все, поэтому он теперь ваш депутат. Так вот так это не будет работать. А все равно выборы нужны, выборы будут проводиться. Но, в общем, такой плебисцит, да, это называется по-умному. Если это плебисцит, когда вот вам говорят, вот такой-то есть, вам нужно, в общем, его поддержать. Идите, поддержите. А все остальные, как бы, в общем, такая ширма. И я думаю, что чем дальше, тем больше, в общем, плебисцитарные выборы будут проходить. То есть у нас есть модель выборов губернаторов, и сейчас к этой модели губернаторов приближаются и выборы депутатов, по сути дела, да? То есть у нас, ну, губернатор там, ну, это реально плебисцит, там никакой конкуренции нет из-за муниципального фильтра, и на выборы депутатов все стремится, в общем, к этому же.
14: Ну, и по результатам, как сказал эксперт один, который участвовал в исследовании, коммерсант его цитирует, мы вернулись в 2007 год. Когда все у «Единой России» большинство, конституционной особой конкуренции не было, в отличие от 11-го того же года.
15: Да.
14: И вот сейчас в том же примерно мы находимся.
15: При том, что в 2007 году была другая партия, ну, другая система выборов, там не было выборов по округам. Я напомню, что там, в 2004 году отменили выборы по одномандатным округам, и в 2007 и 2011 годах выборы проходили только по партийным спискам. И тогда у «Единой России» даже, по-моему, было больше 60%, что-то такое. И это позволяло ей тоже полностью контролировать Государственную Думу. А с округами, на самом деле, гораздо проще, потому что по спискам она условно получает там 120 из 225, там, ну, чуть больше, 130 с чем-то, а по округам там 220 из 225. Ну, понятно, что возвращение одномандатных округов по факту укрепило, в общем, позиции «Единой России».
14: Ну да, напомню, хотя, что это самая большая,
15: да, хотя
14: история,
15: подавалось как возвращение каким-то там демократическим механизмом. На самом деле все получилось по-другому. Ну, вот мы вернулись в 2007 год, хотя система выборов другая.
14: Научились использовать новую систему выборов эффективно.
15: Научились.
14: Вот,
15: да,
14: учитывая то, что вы сказали до этого. Ну, еще 5 факторов выделили, которые повлияли на результаты выборов и на результаты явки. Это сплочение вокруг флага. Так они назвали фактор. Личное обращение Путина, расширение географии ДЭК, трехдневное голосование и досрочное голосование в 12 приграничных регионах.
15: Здесь я бы уточнил и поспорил кое с чем. Сплочение вокруг флага на самом деле не у избирателей, если вы посмотрите, да, не 80% за «Единую Россию» проголосовало, как можно было ожидать, и там уровни поддержки власти и того же Путина, да, 80%. А, в общем, вокруг флага, да, но не так уж вокруг «Единой России», как могло бы показаться. Mm-hmm. Здесь можно было ожидать более высоких результатов, но вокруг флага сплотились другие партии. То есть не избиратели сплотились, а другие партии очень сильно сблизились, да, по своим mm-hmm. идеологическим позициям с «Единой Россией», хотя они там последний месяц перед выборами пытались...
14: Показывать вот да, все да, одних себе,
15: да,
14: «Единой
15: да,
14: России».
15: Пытались, да, пытались быть такими оппозиционерами, но на самом деле люди же смотрят более или менее за тем, что происходит. Все видели, что mm-hmm. последние там 4 года все партии говорили примерно одно и то же. Да, по каким-то отдельным вопросам были разногласия, но в целом, да, мы поддерживаем курс президента, мы, значит, mm-hmm. В общем, с вами и за вас, и, в общем, ну, вот есть отдельные недостатки, вот там министр финансов что-то там неправильно говорит, если мы берем коммунистов, да, Набиуллина, а у новых людей, вот нам не нравится, мы, значит, хотим закон о семейном насилии, а вот вы его не принимаете. Вот и все, да, вот угу. и все разногласия. А в целом, в общем, это такая действительно, как говорится, единая консолидированная патриотическая позиция. И, а зачем тогда голосовать за коммунистов, за там, новых людей, за ЛДПР, если, в общем, все равно одно и то же. Да, и поэтому многие люди и не пошли на выборы, хотя явка чуть-чуть выше стала, но я думаю, что многие из тех, кто могли бы проголосовать там, за системную оппозицию, они на выборы не пошли. И поэтому, если говорить о консолидации вокруг флага, то именно вот про партии. А что касается ДЭК...
14: Так новые люди пишут,
15: выиграли. Да, то есть здесь на самом деле, ну, как вот Элла Памфилова на заседании Центра избиркома сказала, посмотрите на результаты ДЭК. А вы еще нас обвиняете в том, что, значит, через ДЭК идет фальсификация. На ДЭК «Единая Россия» действительно в целом по стране набрала меньше. Ну, в районе 50, mm-hmm. да, было в ДЭГе 49, а по стране, ну, почти 59. То есть «Единая Россия» в среднем на ДЭГе набрала меньше, а новые люди набрали сильно больше.
14: И кое-где даже, по-моему,
15: да,
14: больше,
15: да, но на самом деле в разных регионах по-разному. Mm-hmm. Были регионы, где «Единая Россия» набирала больше в ДЭГе, было где сильно меньше. Ну, в общем, в среднем, да, mm-hmm. температура по больнице такая, что ДЭГ не дал «Единой России» прироста голосов. Поэтому здесь я бы не говорил о том, что ДЭГ использован вот в пользу как-то «Единой России», хотя я не люблю ДЭК и, mm-hmm. и в целом с недоверием отношусь, но в общем, у нас есть факты, да, у нас есть цифры, которые Центр избирком показывает, и действительно ДЭК не дает пока прироста «Единой России».
14: Но он же еще не во всех регионах.
15: Да, не во, это... в 33, mm-hmm. по-моему, в 32 регионах, но во всяком случае вот пока так. Пока так.
14: И, ну, трехдневное голосование мы уже привыкли.
15: Трехдневное думаю, голосование, ну, я думаю, что оно дает. Mm-hmm. Оно дает в плане явки, в плане мобилизации электората. Мы видим, что там в понедельник, да, на том же ДЭГе очень многие голосуют прямо с утра. Ну, понятно,
14: потому что на работе.
15: Да, на работе. На работе. Это удобный инструмент для власти, трехдневное голосование. Я думаю, что какую-то прибавку действительно дало «Единой России».
14: Ну, про приграничные регионы я тоже не знаю. 12 здесь... регионов, чтобы сильно уж осуждать.
15: Да, мы, на это надо смотреть, сколько они там миллионов голосов дали «Единой России». Я этих цифр, ну, нет у меня в голове сейчас.
14: Так, Государственная Дума начала работать. Уже все распределили они, все комитеты, комиссии окончательно. Там были какие-то подвижки. Один из главных комитетов был разделен. Это по законодательству и государственному строительству, теперь отдельное законодательство, отдельное государственное строительство.
15: Ну, там сложнее стало. Немножко, да. Один комитет сейчас будет заниматься конституционным гражданским законодательством.
14: И судо... что-то производство.
15: Да, ну, в общем, организация судебной системы. Это будет Павел Крашенинников, наш с вами депутат. Но эти законы очень важные. Они как бы системообразующие, но их, в принципе, не очень много. Угу. А основной вал нагрузки уйдет во второй комитет, который занимается будет уголовным и административным законодательством. У нас очень часто ужесточают и административное, и уголовное законодательство, и там как раз очень много поправок, которые становятся резонансными, там новые наказания или ужесточения. Вот сейчас ужесточение штрафов правительства внесло.
14: Дойдем до этого.
15: Да, и вот как раз вот этот комитет, который возглавил что-то 78-летний депутат Петров, который, в общем, не так известен, как Павел Крашенинников. Вот этот комитет сейчас будет эту основную нагрузку нести.
14: Ну, надо отдать должное, опять же, как бы не относиться к Павлу Владимировичу.
15: Он, ну, хорошо к нему относимся. Мы хорошо к нему относимся.
14: Некоторые критикуют, но все равно. Да. Он как раз сдерживающим фактором часто был в таких шапкозакидательстве.
15: Да, насколько он,
14: правовом,
15: насколько он мог, он был сдерживающим фактором. И где-то с год назад газета «Ведомости» очень много писала про его там,

0: последнее слово, хотя было тоже информация. Ковид нас должен чему-то научить о том, что людей нужно вовремя успокоить, людям нужно вовремя предоставить какую-то убедительную, внятную и достаточно полную информацию, чтобы не было слухов, паники, каких-то вбросов и чего-то такого, да, как у нас было на первой стадии ковида, в том числе, допустим, Китай на этом очень сильно прогорел, потому
1: и
0: что...
1: до сих пор некоторые считают, что именно Китай это все и придумал.
0: Ну, неважно, Китай первое время пытался скрывать, статистику подделывали, в общем, непонятно, что было, и время, да, для адекватного реагирования было упущено. И вот сейчас чего не хватает, это какого-то внятного заявления от какого-то одного, но очень важного авторитетного человека, который бы сказал, да, произошло то-то, то-то, мы делаем то-то, то-то, риски такие-то, беспокоиться не нужно или нужно. А сейчас, значит, Песков говорит, вот вам Роспотребнадзор, Роспотребнадзор что-то говорит, неясная этиология. Ну, когда человек, люди слышат, у нас неясная этиология, они же начинают додумывать.
1: Конечно.
0: Они же начинают додумывать. Вы скажите ясно и четко, что, к чему, как и что будет дальше. К сожалению, этого нету.
1: Ну, надеюсь, научатся когда-нибудь.
0: Надеемся, да.
1: Всегда надеемся на лучшее. Спасибо большое. Это была программа «Говорит и показывает». В студии были Павел Рубцов и политолог, и главный редактор информационного агентства «Политсовет» Алексей Шабуров. До новых встреч.
0: До свидания.
2: «Говорит и показывает» радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
3: «Экономика и бизнес».
4: Здравствуйте, у микрофона Милена Крагезова.
2: События.
4: Юридическая неделя на Урале стартовала в Екатеринбурге. Всероссийский форум будет проходить до 10 октября. О программе рассказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Лена Артюх в центре ТАСС «Урал».
5: Разные форматы мероприятий, которые проходят, это и научно-практические дискуссии, это и экскурсии, это и различные культурные мероприятия, и круглые столы, и форумы, и для молодежи, и для взрослых, интересующихся теми или иными вопросами права и правоприменения. Форматов множество, мероприятий множество. Если говорить о мероприятиях, которые провожу я, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области, конечно, это всегда события, абсолютно практикоориентированные и направленные на защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательства.
4: Участниками форума традиционно являются представители органов государственной власти и местного самоуправления, правоохранительных органов и судейского сообщества, практикующие юристы.
2: Бизнес-статистика.
4: Прибыль организаций Свердловской области упала на 73%. Консолидированный финансовый результат за 7 месяцев с января по июнь 2026 года составил 84 миллиарда рублей. Показатель сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Уралинформбюро со ссылкой на данные Свердловстата. Прибыль до налогообложения получили 67% организаций. Сумма составила 287 миллиардов рублей. В убытке остались 33% организаций, сумма убытков 203 миллиарда. Самую большую прибыль в этом году получили компании, работающие в сфере обрабатывающих производств. 45 миллиардов 800 миллионов рублей. Хуже всего ситуация в сфере добычи полезных ископаемых. Минус 76 миллиардов рублей.
2: Рынки. Банковский сектор.
4: Число установленных кредитных самозапретов в Свердловской области продолжает расти. В сентябре жители региона установили 22 600 самозапретов на получение кредитов. По сравнению с августом рост на 3,7%. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй. Свердловская область заняла 8 место в общероссийском рейтинге по этому показателю, а по темпу роста 20 место. Лидером по числу установленных самозапретов в сентябре стала Москва. Далее следует Московская область, Санкт-Петербург, Ростовская область и Краснодарский край. В целом по стране в сентябре установлено 735 тысяч самозапретов на привлечение займов и оформление кредитов. Это на 10,5% больше, чем в августе. Одновременно граждане 250 тысяч раз сняли ранее установленные самозапреты. Эксперты объясняют это отчасти сезонностью, отметив, что в целом спрос на установку самозапретов со стороны граждан в последние месяцы остается достаточно стабильным. На этом пока все. До встречи в следующих выпусках.
2: Реклама. Футбол возвращается. Наконец-то домашний матч Урала. Екатеринбург.

0: Оренбург-арена. Суббота, 10 октября. Урал примет сенсацию сезона в первой лиге. Подмосковный «Велес». Начало 14:00. Поддержи любимый Урал в борьбе за выход в РПЛ.
1: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
2: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
3: Екатеринбург, 2026 год. 0+.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: Повтор программы.
6: Макс Авто. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
7: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. В студии со мной Павел Рубцов.
8: Доброе утро.
7: Давай спросим наших слушателей, что там на дорогах происходит в Екатеринбурге, в окрестностях, в области, может быть, куда-то выезжали. Все ли спокойно, все ли... не скользко, скажем так. Вчера на нас с Павлом, ничего, что я так обобщаю, большое впечатление произвели фотографии и видео с трассы М5 Москва-Челябинск. Как нам подсказали знающие люди, в районе Златоуста это видео было записано. Там дорога укрыта сплошным слоем снега высотой сантиметров 10-15. Фуры стоят. Видимо, проехать не могут. ГАИшная машина стоит. Видимо, фуры на всякий случай не пускает.
8: Да, не только может быть фуры.
7: Вот вам, пожалуйста, это Южный Урал.
8: Да, и предупредили ГАИ Челябинской области, чтобы не выезжали на летней резине на трассы, как минимум на трассы, а лучше вообще сидите дома, потому что там обстановка гораздо хуже, чем в Свердловской
7: области. Сидите дома, пока все не растает, пока погода не улучшится.
8: А вы не...
7: Ну, сейчас такие погодные качели будут, наверное, примерно месяц.
8: Весь октябрь точно
7: пока
8: будут.
7: Уже с ноября, там где-то вот со второй декады ноября, может быть, такая постоянная зимняя погода не устаканится, не установится.
8: Ну, мы же с тобой о погоде вчера говорили, что уже к концу этой недели опять будет более-менее тепло.
7: Так уже сегодня 15. Плюс 5,
8: плюс
7: завтра
8: 5
7: плюс 7.
8: Тоже так себе. Ну, да.
7: А в выходные там и солнышко обещают, и переменную облачность, и до плюс 13-15.
8: Так что вот тебе и качели.
7: Это 2 впереди. А потом опять снег, опять похолодает. В общем, к этому надо быть готовыми. В общем, что там на дорогах, напишите. Ну, надо сказать, сегодня утром, глядя в окошко, было так. Тревожно. Шел довольно интенсивный снег, но, правда, он практически сразу таял. Превращался в дождь, в воду на проезжей части. Ну, тоже такая вот снежная отчасти история, но снег здесь не главное. Медведь разгромил несколько машин на парковке в Ивделе. Если кто не знает, Ивдель – это самый север Свердловской области. Видео опубликовал портал Е1. Есть оно и в нашем телеграм-канале, Макс Авто он называется. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Так вот, машины стоят припаркованные, кругом, естественно, заснеженная земля, потому что север. Там уже, собственно, вот эти осадки пролетели. Так вот, ну, давай так попробуем описать. У некоторых автомобилей нет бамперов, где-то оторваны, помяты или поцарапаны двери, какие-то запчасти валяются, какие-то утеплители, еще что-то.
8: Где-то следы медведя. Почему поняли, что медведь? Потому что на одном из автомобилей...
7: Человек бы так вряд ли
8: сделал. Не знаю, есть много людей.
7: Сделал бы иначе.
8: Могла же быть компания людей, но тут нашли след 35 сантиметров.
7: Ну, там и следы на снегу нашли.
8: Да, и следы на снегу, потому что...
7: Снег?
8: Ну, снег-то хорош, медведь не очень.
7: Следы видны, медведь вообще не
8: 10 примерно автомобилей пострадало, 4 очень сильно, потому что я один связался с одним из владельцев автомобиля, так Андрей Викторович его зовут, что он сказал. 4-то машины хорошо пострадали. У одного дверь вырвал, у другого капот оторвал, стекло разбил. Остальные так, зеркала, вмятины, царапины. У меня вскрыл задние двери, вырвал, вытащил сиденье, вырвал заднюю спинку всю, разорвал в клочья.
7: Так вот, что это валялось.
8: Это валялось,
7: на земле.
8: Это наполнение кресла. Вот так, зачем медведю это было делать, пока непонятно.
7: Ну, вряд ли искал он развлекался.
8: Да, мало ли.
7: Искал что-то, даже можно догадаться, что именно. Покушать он искал. Видимо, действительно, есть совсем нечего хищникам, причем не только на Среднем Урале, по всей стране. Ну, какой-то люто неурожайный год в лесах.
8: Угу.
7: Как говорят знающие люди, ну, по крайней мере, у нас на севере ягоды нет, или там практически нет. Шишек и орехов тоже нет. А, собственно, это же...
8: Кормовая база.
7: Кормовая база для медведей, вот, собственно, они и вынуждены, да.
8: Ну, как догадаться, что в машине что-то может лежать?
7: Ну, может, это же логично.
8: Ну, конечно,
7: в машине что-то
8: медведей.
7: Или кто-то может лежать. Но тут еще отдельный вопрос, страховой ли случай? Надо правила страхования смотреть.
8: Ну, каска может
7: как
8: быть.
7: В таких ситуациях скажут нам, ну, точно не ОСАГО.
8: ОСАГО да. точно нет.
7: А вот по каска тут вопрос такой дискуссионный. Как на это все
8: вообще, кто отвечает за то, что медведи ходят по улицам, тут тоже могут же быть вопросы.
7: В смысле, форс-мажоры, до свидания, ты это имеешь?
8: Ну, форс-мажор это или нет, или недоработка соответствующих служб. У нас же за плохие дороги отвечают соответствующие службы.
7: Ну, ты же не
8: когда...
7: пойдешь судиться с департаментом природы...
8: По медведям.
7: Каких там...
8: ресурсов, там чего-то такое.
7: Природных
8: да.
7: ресурсов и животного мира. По-моему, так это все дело называется. Ну, ладно, про медведи мы еще поговорим с вами во второй половине этого часа. Автомобильно-медвежья тема на этом все-таки исчерпана. В Екатеринбурге тем временем новый руководитель городской ГАИ. Полковник Роман Ярыш, возглавлявший ГИБДД с февраля 2024 года, вышел на пенсию, рассказал источник Е1. Эту информацию подтвердил и глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сменщиком Ярыша стал подполковник полиции Сергей Козлов. С 20 по 22 годы он служил на посту начальника ГАИ Невьянска. С 22-го года, получается, перевели его в Екатеринбург. Но вот тут смотри, что любопытно. По февраль 25-го Сергей Козлов занимал должность замначальника ГИБДД Екатеринбурга, после чего вышел в отставку.
8: А из отставки его вернули.
7: А сейчас вернулся на службу.
8: Вот это самое неожиданное. Да, неужели так скорее с кадрами у нас все непросто, что нужно было человека из отставки опять возвращать и назначать
7: главой? Но он, наверное, сам согласился.
8: Не, ну, конечно, предложение было. Он должен был согласиться. Не силком же тащили, но просто вот такая странная ситуация. Неожиданность произошла не так, как обычно. Ну, кто-то там зам или еще кто-то назначается. Из других городов, например, ну, тоже такая распространенная практика, или даже из других регионов. А тут вот из отставки.
7: Ну, чтобы из отставки назначили, такого, честно говоря, не припоминаю. Видимо, действительно, ты прав, Паша, такая примета времени. Ну, я, честно говоря, не думаю, что это что-то прям вот значит для нас, автомобилистов и пешеходов Екатеринбурга. Вряд ли что-то прям радикально поменяется.
8: Ну, посмотрим, как всегда, посмотрим. Он себя покажет в ближайшее время, наверное.
7: Или не покажет.
8: Или не покажет. Да. Что тоже может быть не самый плохой вариант.
7: Ну, а тем временем областное правительство планирует закупить несколько дорогих автомобилей. Так
8: да,
7: скажем,
8: да,
7: дорогих.
8: Танки.
7: Да? Шесть в... Подожди, ну что ты забегаешь вперед?
8: Ну ладно,
7: а?
8: Хорошо, интригу сломал.
7: Да, вообще. Речь о шести внедорожниках за 52 миллиона рублей. Информация об этом появилась на госзакупках. И Е1 пишет, и 66, вообще много кто. У машин по описанию. Там же всегда на закупках, когда что-то закупается, описание. Что покупаем? Дизельный двигатель. Кстати, вот это важная история.
8: Конечно, дизель-то есть всегда.
7: Да, как выяснилось, с бензином могут быть перебои, а с дизелем нет. Так что это стратегически очень правильный шаг. 9-ступенчатый автомат. Кузов длиной 4,9 метра. Камеры кругового обзора и подогрев всех сидений. Ну, возможно, это не полное описание, но тем не менее...
8: Круиз-контроль еще есть.
7: Адаптивный, да, под него, как выяснилось, подходит ровно одна модель. Это автомобиль «Танк 500» в максимальной комплектации. Такой автомобиль стоит примерно 8 миллионов 700 тысяч рублей.
8: На нашем рынке.
7: Но на чем?
8: На чем еще, конечно, закупать-то правительству. Ну да, ну, раз нужны такие автомобили представительского класса, почему бы и нет.
7: Шесть штук.
8: Шесть штук. Но 8,7, неужели вот прям только такие автомобили можно было купить?
7: Может, ну, подешевле? Мы эту тему попросили прокомментировать нашего автообозревателя Максима Ядрышова. И вот, что он нам рассказал.
5: К этому давно уже надо привыкнуть. Да, я понимаю, конечно, что возникает мысли, особенно когда начинаешь искать сайты на родине этого производителя, а танк это подразделение Джили, и когда ты видишь, что на родине танк 500 стоит примерно 3 с небольшим миллиона рублей, вот тут начинаешь задумываться. Ну, опять же, что у нас? Таможенная пошлина 49%, плюс утильсбор, по-моему, на этот автомобиль, ну, около 2 миллионов рублей, как раз вот исходя из мощности двигателя. И в конечном итоге мы получаем цену в 9. Ну, еще, естественно, надо прибавить маржу производителя, прибыль дилера, стоимость доставки. И такая цена у нас получается. Много это или мало, здесь, наверное, хватит уже удивляться, да, нужно привыкать к этой новой реальности. Хотя очень не хочется, конечно, этого делать. Но пока так. Плюс, если мы говорим про следующий год, то он еще подорожает на 15%, да, примерно, исходя из того, что утильсбор будет подниматься. И в 28-м году подорожает, в 29-м году подорожает. Если, конечно, ничего не изменится глобально, в геополитической ситуации. И, возможно, когда-нибудь мы увидим доступные автомобили, но когда смотришь, вот сколько стоят китайские автомобили у нас и сколько они стоят у себя на родине, конечно, может быть, это и некорректно, но почему-то это расстраивает.
7: Ну, получается, такие вот разные расценки там у них и здесь у нас. Ну, и опять же, с 27-го года вследствие роста утильсбора будет еще дороже, так что это еще и экономия.
8: Ну, вот предварительно, да, конечно, 700. Лучше купить сейчас, чем в следующем году, это 100%, все подорожает, и не только из-за утильсбора, мне кажется, но и по другим параметрам. Кстати, Автоньюз сравнили, сколько стоят китайцы в разных странах, не с Китаем сравнивали, а с другими странами, ну, куда Китай поставляет автомобили. Например, Хавейл Джилион стоит у нас примерно 2 миллиона 50 тысяч, а в Австралии он обойдется в той же комплектации примерно в 1 800 000. А, и от 1,5 миллионов цены начинаются и заканчиваются до 2 миллионов на наши
7: международная
8: деньги.
7: Панорама такая. Да, ну, да. Вот раньше на госзакупках покупали крузаки раза в 2 дешевле. Ну, вот теперь танки по таким расценкам. Ну, вот насчет дорого-недорого. Сейчас мы об этом тоже с вами поговорим. Но вот смотри, почему танки закупают? Ну, китайские вот эти автомобили, танк 500. Потому что наш производитель пока ничего подобного не производит, к сожалению.
8: А Сенат?
7: Но, тем не менее, ну, Сенат...
8: Чуть-чуть другое. Он представительский. Он не танк.
7: Он еще дороже.
8: Еще дороже, да.
7: Знаешь ли, причем в несколько раз. Я-то клонил к тому, что вот сейчас АвтоВАЗ разойдется, как начнет делать азимуты в разных комплектациях. А это же первый, ну, не внедорожник, конечно, но кроссовер производства Волжского автомобильного завода. И вот, может быть, тогда в целях нужд государственных служащих будут эти автомобили закупаться. Но это не точно.
8: Не зря, что на всяких инопромах их показывают и выставки.
7: А раньше ведь, кстати, помнишь, были ограничения, на госзакупках можно было покупать только автомобили, произведенные или собранные на территории России.
8: Когда это?
7: Когда? Раньше. Некоторые времена назад. Вот не знаю, сейчас, может быть, что-то поменялось, а может быть и нет. Но так или иначе, в сентябре на учет встали в нашей стране 26 новых моделей автомобилей, что является рекордным ежемесячным показателем, отчитался «Автостат». И одним из этих 26 автомобилей как раз является «Лада Азимут», правильно?
8: Да. Также отечественный бренд «Теннет» выпускает две модели на рынок, премиальные и нишевые модели, включая, появляются у нас Бугатти Мистраль, Феррари 849 также появляется. Также среди легковушек Айто, Донфенг, ну и так далее. Потому что эти названия мне произносить уже...
7: В основном
8: уже...
7: китайцы, правильно?
8: Ну, да, Nissan да, китайской много, сборки, Volvo.
7: В основном иностранцы.
8: Xiaomi, кстати, появляется у нас.
7: Xiaomi, да. Вот, кстати, про Xiaomi сейчас расскажем. И как раз к вопросу о том, сколько стоят новые автомобили. Значит, по сравнению с августом на 10 больше, да, модели вышли.
8: Было 16, рынок. 26 теперь.
7: Да, 11 легковых, 4 грузовые, 1 автобус. Да. Ну и вот, зарисовочка с рынка новых автомобилей. Не знаю, посчитали его или нет, или он в октябрьские пойдет, или в ноябрьские. Планируют завести в Россию флагманский гибридный кроссовер Xiaomi Skynomad N90. Жуть. Что такое Skynomad? Вообще непонятно.
8: Это,
7: ну, так он называется.
8: Странник небесный.
7: Ах, вот оно что. Все, спасибо большое. Стоимость модели превысит 12 миллионов рублей. Ну, там 12 с хвостиком. Главным конкурентом, как говорят эксперты, станет Zikr 9X. Тоже автомобиль премиальный, тоже автомобиль недешевый. Семиместный кроссовер, вот этот Xiaomi Небесный странник, представляет собой последовательный гибрид, бензиновый мотор, работает только для подзарядки батареи, совокупная мощность 416 лошадей, семиместный, то есть большой, прям крупненький. На одном заряде вот этот Xiaomi N90 Max может проехать до 464 километров, а суммарный запас хода достигает 1705 километров. Нормально?
8: Ну, это летом, если батарея суммарно будет работать. Хорошо. Ну, придет. Сколько будет стоить-то? Я упустил.
7: 12.
8: Ну, да. Танк дешевле.
7: Причем гораздо дешевле. Ну, собственно, такие лукавые цифры, да, по-разному все это можно рассматривать и интерпретировать. Снег не проблема, пишут нам, сильно затрудняет видимость в сырые сумерки колхозный галоген, который сильно слепит и бликует от любых капель на лобовом стекле. Сейчас мы про сумерки с вами поговорим еще отдельно. А на прошлой неделе, пишет Никита...
8: Троим частным перевозчикам, да, наконец-то закупили автобусы большой вместимости. Газовые автобусы марки «ЛиАЗ». Ура!
7: То есть частные перевозчики сейчас у нас тоже будут оснащены большими автобусами.
8: Но их обязывали.
7: Это прям шаг.
8: Их обязывали уже пару лет назад, говорили, когда брутто-контракты эти появились. Их намекали, что пора бы переходить на нормальную вместимость автобусов.
7: А кто закупили-то? Владельцы частных компаний? Так написано,
8: интересно,
7: что им закупили.
8: Кто же? Может, в лизинг им закупили, а они платят.
7: Ну, так лизинг это же сами покупают они. Ну, там уже другое дело, по какой схеме.
8: Мы этого не знаем.
7: Ну, хорошо, если это так, то мы это всячески приветствуем, потому что, ну вот, мне кажется, если перед пассажиром стоит выбор, в каком автобусе ехать, ну, конечно, лучше поехать
8: место побольше.
7: В большом, более комфортабельном, и места там больше.
8: Интересно, какие
7: лишь
8: маршруты.
7: Лишь бы он приехал.
8: Да, лишь бы приехал и вовремя, и всех увез, кого надо.
7: Угу.
8: Ну, это хорошо. Мы любим обновление подвижного состава. Главное, чтобы все работало и приезжало вовремя, действительно.
7: Главное, чтобы автобусы эти не ломались. Недавно ехал на большом зеленом автобусе муниципальном. И, как знаешь, на каждой остановке он останавливался и очень долго стоял. Открывает двери, закрывает, открывает, закрывает. В общем, что-то там работало как-то не очень хорошо. И мне уже вроде ехать-то недалеко оставалось. Там буквально пара остановок. И внезапно взял, остановился, вообще заглох. А потом двери открыл, сказал, выходите.
8: Все,
7: ох, там что сказали пассажиры.
8: Представляю себе.
7: Да, ну, мы догадываемся. Такое бывает, к сожалению, тоже. Поэтому я с тобой солидарен полностью. Важно, чтобы они еще и ездили, и ничего с ними не происходило. Ну, так вот, про сумерки, которые, к сожалению, еще и смертельно опасными становятся. Два однотипных совершенно смертельных ДТП произошли у нас здесь, в Екатеринбурге и окрестностях. Значит, во-первых, в Березовском, прямо на пешеходном переходе причем.
8: Да, нерегулируемом.
7: Да, на зебре. Водитель «Тигуана» насмерть сбил женщину. Случилось это на въезде в Шиловку. И женщина скончалась на месте. За рулем иномарки был 62-летний екатеринбуржец с таким большим
8: стажем
7: водительским, да, 33 года. И он сказал, что погибшая была в темной одежде, без световозвращающих элементов, он ее не заметил.
8: 19...
7: И все равно будет виноват.
8: Да, конечно.
7: Потому что это происходило на пешеходном переходе.
8: Да, и если бы не на переходе бы происходило, то все равно ответственность бы была определенная. А тут еще на переходе, а тут 100%.
7: Вообще без вариантов, да. Ну, потому что темно, потому что
8: 19:45.
7: Фонарей нет.
8: Вот уже темно. В это время года у нас темно. И в социальных сетях, как пишет портал Е1, в социальных сетях Березовского, прежде всего, кто знает ситуацию, спор произошел, кто ж виноват. И многие указывали на то, что освещения там практически нет, ничего не видно. А, собственно, водитель говорил, что женщина была одета в темную одежду, он ее не увидел, никаких световозвращающих элементов не было. И, соответственно, просто темное пятно.
7: Но пешеходы, к сожалению, как себя ведут? Вот в очередной раз мы об этом говорим. Они считают, что раз они на зебре, значит, им все должны, и не оценивают должным образом дорожную обстановку. Ну, остановись, подожди, посмотри, убедись, в конце концов, в том, что тебя заметили.
8: Фары-то ты видишь.
7: Это всегда важно, а когда темно, тем более. Ну сейчас что об этом говорить?
8: Ну, да?
7: По большому счету, бессмысленно, но тем не менее.
8: Не,
7: и, опять
8: бы...
7: же, темная одежда без световозвращения тоже такая классика.
8: Почему бессмысленно? Призыв ко всем пешеходам быть бдительными, потому что никто не отменял того, что поведут себя люди в дорожной ситуации как-нибудь не так, как вы хотите. Это же касается всего. У нас действительно пешеходы как бессмертные. Еще наушники наденут, капюшон, и идут по этой самой зебре, как будто вот все, это мое пространство, никто туда не попадет. А стен-то нет никаких.
7: Да, ну и вот смотри, это в Березовском, да,
8: Шиловка? Да, это в Березовском.
7: И Е1 пишет, появились кадры ДТП на Уралмаше. Действительно, видео есть, прям вот видеорегистратор автомобиля, который рядышком едет, в котором погиб 31-летний мужчина. Водитель Черри Тига ну, собственно, видно, объезжает попутные машины по трамвайным путям. Правда, вот я что-то не уловил, на какой улице это происходит. То ли
8: не
7: это...
8: Не написано.
7: Ну, на космонавтов нет, там трамвайные пути у нас выделены. Ну, может быть...
8: А там, знаешь, машиностроителей
7: может быть. Машиностроителей может быть, да. Ну и, собственно, вот он по трамвайным путям попутным объезжает автомобили, которые в том же направлении движутся. Пешеход уже заранее вышел
8: там
7: и стоял на этих, рельсах.
8: Да. Причем
7: ждал,
8: не на переходе.
7: Пока автомобили проедут. Никакого пешеходного перехода,
8: просто
7: ни светофора
8: вышел,
7: там нет. Ну, ну да. И, собственно, все. Наезд, удар. И также умер человек на месте. Абсолютно. Его было не видно. Не видно.
8: Ну, последнего. Там еще плюс скорость была. И человек стоял в неположенном месте, в отличие от того же Березовского, да, вот этого инцидента в Березовском. Но, тем не менее, да, во-первых, решил объехать со скоростью такой, которая превышала скорость потока в несколько раз. И, во-вторых, не смотрел на дорогу. Ну, и не видно, конечно.
7: Ну и вот, да, в ГАИ констатировали, что погибший пешеход переходил дорогу в неустановленном месте. Ну, тут еще хлеще получается ситуация, чем та, которая
8: все
7: в Березовском. Да,
8: тут
7: здесь еще
8: отличились.
7: И пешеходного перехода нет. И тут, конечно, пешеход еще больше усугубил ситуацию. Ну и, с другой стороны, и водитель Черри, куда он несся? Куда он мчался? Ну, ехал бы ты в потоке, не выезжая на трамвайные пути. Ну, приехал бы ты к следующему светофору секунд на 10 чуть позже. Ну, может быть, на 20. И что? А тут вот такие последствия. Ну, в общем, к сожалению, все эти разговоры, когда все случилось, уже в пользу бедных абсолютно.
8: На выходные в сумерках чуть не сбил пешехода, перебегал оживленную Таватуйскую в черной одежде с капюшоном, вообще не смотрел по сторонам, просто побежал, посидел и выругался матом знатно. Водитель имеется в виду, наш слушатель. Ну, вот таких ситуаций очень много. И не раз мы возвращались к этой теме, что и пешеходы у нас ведут себя очень своеобразно, да, и водители иногда.
7: Пожалуйста, уважаемые пешеходы, не ведите себя таким образом. Ну, а водителям, с одной стороны, посочувствовать, с другой стороны, пожелать быть максимально внимательными, особенно тогда, когда темно. А темно у нас сейчас практически
8: быстро
7: всегда
8: наступает, да.
7: Пока темно. Снег не выпадет и не останется, вот до тех пор ситуация останется в этом смысле напряженной.
8: Очень самое сложное время в этом плане. Это точно.
7: Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто» на радиофорум 104.5 FM.
8: Не переключайтесь.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
2: Добрый день. Шиномонтаж в России подорожал этой осенью. Как пишет портал «За рулем», в среднем сезонная смена шин выросла в цене на 10-15%. Итоговая сумма зависит от размера колес, типа дисков, дополнительных работ. Как поясняют эксперты, сама процедура подорожала на уровне инфляции, но выросли в цене еще комплектующие и сами колеса. Снизить расходы автомобилист может с помощью бонусных программ и скидок для постоянных клиентов. Большие противоаварийные учения начались сегодня на Белоярской атомной станции в Заречном. Они продлятся 2 дня, 6 и 7 октября, пишет Я-1. Учения проводятся раз в год, чтобы подготовить к условной защите персонал станции и горожан. Часть мероприятий пройдет на территории Заречного. Жители могут услышать сирены, увидеть перемещение групп людей в экипировке, передвижение по дорогам пожарной и военной техники, развертывание пунктов дезактивации и санобработки. Директор БАЭС Юрий Носов призвал граждан сохранять спокойствие и не прерывать занятия. Футболистам «Урала» запретили мат. Главный тренер екатеринбургской команды Сергей Юран установил правила: никаких нецензурных слов ни в раздевалке, ни на поле. Футбол – эмоциональный вид спорта, я все понимаю, но уважение друг к другу и культуру общения никто не отменял, заявил он. По словам Юрана, сначала футболисты срывались, но теперь в команде идеальный порядок. За нарушение предусмотрены штрафы. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира следующего года, сообщается на сайте Всероссийской Федерации волейбола. Президент Федерации Станислав Шевченко отметил, что участие нашей сборной в чемпионате стало возможным благодаря решению Международной Федерации волейбола сохранить за нашей командой рейтинговые очки после снятия санкций. Чемпионат мира пройдет с 20 августа по 5 сентября 2027 года в США и Канаде, сообщает Интерфакс. Доллар 84,93, евро 95,33.
0: Информация на правах рекламы.
3: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
4: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
3: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
1: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
7: Привет вам, дорогие арсенальцы. Сегодня +5, но завтра уже +8. Будет даже иногда выглядывать солнце, и к выходным зимняя истерика погоды пройдет. Будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
0: Информация на правах рекламы.
8: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: Музыка мирового класса.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Музыка мирового класса.
1: Юрай Хим. Кьюа. Мумий-тролль.
2: Уходим, уходим, уходим.
1: Дэвид Боу.

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. На госуслугах скоро появятся красная и зеленая кнопки против мошенничества. Первая позволит пользователям сообщать банкам и полиции, а также операторам связи о подозрении на мошенничество. Зеленая кнопка будет существовать как механизм отмены красной. Агентство ТАСС ссылается на материалы форума «Цифровые решения». Ранее в Минцифры заявляли, что красная кнопка от мошенников на госуслугах должна начать работать уже до конца этого года. В Екатеринбурге еще на трех улицах появится запрет парковки. Знаки «Остановка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор» установят до Нового года на улицах Чайковского, Анри Барбюса, на Визе и на Ракетной от авиаторов до Бахчеванджи. В последнем случае проблемы с парковкой возникнут у жителей Кольцова, а также водителей, которые приезжают в район аэропорта и железнодорожной станции. В Свердловской области по итогам прошлой недели снизилась заболеваемость ОРВИ. Показатель, по данным Роспотребнадзора, оказался ниже почти на 8,5%. При этом основной категорией болеющих остаются дети. Среди возбудителей ОРВИ доминирует сезонный риновирус, пишет «Новый день». В санитарном ведомстве напомнили, что на Среднем Урале продолжается прививочная кампания против гриппа, и октябрь является благоприятным временем для иммунизации. На матче «Россия-Нигерия» ждут до 40 тысяч зрителей, заявили в Российском футбольном союзе. Вместимость стадиона в Нижнем Новгороде более 41 тысячи зрителей. Очередная товарищеская игра сборной России состоится сегодня. Начало матча в 7 вечера по Москве. Напомню также, в минувшую субботу сборная России в Екатеринбурге обыграла в товарищеском матче сборную Намибии 6-0. Официальный доллар на сегодня 84,93, евро 95,33.
0: Информация на правах рекламы.
2: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
3: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
2: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
4: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале.
0: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
6: Привет вам, дорогие арсенальцы. Сегодня плюс 5, но завтра уже плюс 8. Будет даже иногда выглядывать солнце, и к выходным зимняя истерика погоды пройдет. Будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
0: Информация на правах рекламы.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Калифорнийская группа Queens of the Stone Age и задумчивая песня «Эти незначительные другие».

0: реклама.
1: Почему вы выбираете литые диски SCAT?
2: Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
3: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
4: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Rock and Talk.
6: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
7: В ближайший четверг в 21.00 программа «Рок-н-ток» будет посвящена Джону Леннону, которому 9 октября 2026 года могло бы исполниться 86 лет. И посвящена наша передача будет в основном сольному творчеству Джона, в котором как нельзя явственнее отразился его противоречивый характер, но и гениальность также.

0: пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
1: 18+.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
3: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
4: ООО «Римэкс» шина, Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
5: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
6: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
5: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Полчаса без рекламы.

0: Концертный зал «Рок-Арсенала».
1: Я живу сегодня. I'm still living.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Жилой комплекс «Квартал Федерация».
1: Здравствуйте. Защиту учетных записей россиян на госуслугах необходимо усилить. Данные 120 миллионов человек, которые зарегистрированы на портале, должны надежно храниться, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на форуме «Цифровые решения». Также премьер-министр добавил, что необходимо проработать дополнительные условия для входа на платформу и защитить процедуру восстановления доступа к учетной записи. Водитель из Екатеринбурга судится с «Автодором» из-за трамплина на платной трассе М-12. Автомобилист, двигаясь по скоростному автобану, попал в ДТП. Его БМВ наехала на просадку дорожного полотна, из-за чего машина подлетела, потеряла управление и врезалась в отбойник. Дорожники признавали, что на проезжей части действительно был так называемый трамплин, однако вместе его появления в момент аварии действовало ограничение скорости в 50 км в час, пишет портал Е1. В Свердловской области после непогоды в воскресенье и понедельник в некоторых территориях установился снежный покров. Утром 6 октября в Кытлыме и Североуральске лежало от 23 до 24 сантиметров снега. Показатели Ивделя и Кушвы более скромные – 12 и 13 сантиметров. В это же время синоптики предупредили, что с 7 октября на Среднем Урале потеплеет. Днем воздух будет прогреваться от плюс 8 до плюс 12 градусов вплоть до выходных. Американский астрофизик Фрэнсис Халсон получил Нобелевскую премию по физике. Об этом официально сообщил Нобелевский комитет. Обладателем научного «Оскара» Халсон стал за вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube. Ученый выяснил, что лед на Южном полюсе можно использовать для отслеживания частиц, известных как нейтрино. Обсерватория IceCube – это кубический километр льда с датчиками света. Официальный доллар на сегодня 84,93, евро 95,33.
0: Информация на правах рекламы.
2: Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
3: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
2: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-91.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор рубрики ООО «Атлантик Про». Проверенное авто с пробегом.
6: Привет вам, дорогие арсенальцы. Сегодня плюс 5, но завтра уже плюс 8. Будет даже иногда выглядывать солнце, и к выходным зимняя истерика погоды пройдет. Будьте здоровы, и рок-н-ролл вам в помощь.
0: Информация на правах рекламы.
7: Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Листья желтые над городом кружатся. Поменять авто все поскорей стремятся. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: Музыка мирового класса.

Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104,5 FM.

дорогие арсенальцы! В группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легенды хард-рока, группа Deep Purple и песня «Прозвучал третий звонок».

0: шотландская группа Simple Minds и песни Begin a Boys или каждый раз, как в первый раз?
1: Рок-арсенал.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая техасская группа Dexter and Moon Rocks с песней «Все твои друзья от меня шарахаются».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: «Рок Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Аэропорт Внуково принял 75 и отправил 97 рейсов после снятия ограничений. Возвращение к штатному расписанию в столичной авиагавани называют постепенным, пишет Интерфакс. Пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейса на онлайн-табло. Альтернативой может быть звонок по телефону в справочную аэропорта. Также у Внуково есть чат-бот, напоминает агентство ТАСС. Во вторник ночью Росавиация ограничивала работу всех 4 московских аэропортов. Без отопления в Екатеринбурге остаются около 140 многоквартирных домов. Причиной в мэрии назвали аварийные ситуации. Как заявил вице-мэр Владимир Гейко, по данным на вторник, отопление есть в 458 садиках, почти 200 школ и 193 больницах и поликлиниках. Кроме этого, тепло получили больше 98% жилых домов уральской столицы. Ян напоминает, что со старта отопительного сезона горожане жалуются на качество горячей воды, которая приобрела коричневый и оранжевый оттенки. В парке Маяковского начали собирать гигантскую горку. Из-за этого закрыли боковой проход до центральной аллеи. Работы по возведению и подготовке горки к приему посетителей будут идти до 30 октября, сообщили в администрации ЦПКО. Попасть в общественный огород можно со стороны жилых комплексов или же обойдя закрытый участок, добавили в парке. Россияне заявили, что для жизни в достатке необходимо уметь считать деньги и планировать бюджет. Так ответили 95% участников опроса. Исследование проводил ВЦИОМ. Также 2/3 респондентов заявили, что уважают тех, кто умеет делать деньги. 59% опрошенных считают, что деньги и личное обогащение вообще стали символом времени. Официальный доллар на завтра 85.71, евро 96.03.
3: Информация на правах рекламы.
4: На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
5: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
4: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
6: Застройщик ОСЦ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Музыка мирового класса.

0: реклама.
1: Чистовая отделка уже выполнена. А теперь взгляните в окно. Живописный природный двор-парк как на ладони.
2: В ЖК «Форум Парк» от «Девелопера Форум» до новой жизни рукой подать. С квартирами от 5 300 000 рублей. ООО «Специализированный застройщик «Форум Парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-gd.ru.
3: Знаете, золото, как хорошая песня, с каждым годом становится только дороже. 65% годовых. Так звучит золото. Монеты из золота и серебра. Золотой монетный дом. Радищева 6А, офис 1302.
4: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
5: На рок-арсенале.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: музыка мирового класса.
1: Rainbow. Bon Jovi. It's my life. It's now or never. Группа Trap.

0: Привет вам, доблестные арсенальцы. Грубый век, грубые нравы, романтизму нету. Давить.
1: На рок-арсенале.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company. Yeah.

Музыка мирового класса. Рок-арсенал 104.5 FM.

0: when you grow what I grow.
1: Рок-арсенал. Рок-арсенал.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Задумчивые ирландские панки, группа Fontaines DC с треком «Марианна».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: шотландская группа Simple Minds и песня «Begin a Boys» или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Заслуженный инди-рокер Найк Борзов и его версия песни Егора Летова про дурачка.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Московская группа «Черный обелиск» с посвящением Александру Башлачеву. Песня называется «Ясная звезда».

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: шотландская группа Simple Minds и песня Begin a Boys или «Каждый раз, как в первый раз».
1: Рок-арсенал. Like

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance CC.
1: Kiss. Парк Горького. Black Keys.
2: Только здесь.

как Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Заслуженный швейцарский электронно-юмористический дуэт «Ело» с треком «Break Out» или «Побег».

0: Rock Music.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM.
2: Rock Arsenal. Rock Arsenal.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гарри Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».
2: Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

0: Национальный продукт на рок-арсенале.
1: Небо над Москвою серый студень.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Дерби под названием «The Struts» и кавер-версия на песню «Bad Company», которая называется «Рок-н-ролльная фантазия».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Гуру индастриала, готики и дарквейва, британский музыкант Гари Ньюман с треком «То, что прячется во мраке». Hey!

0: Британский певец Пол Роджерс в сопровождении группы Def Leppard с кавером песни «Чайка» группы Bad Company.
1: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал. 104.5 FM.